Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первых».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске информация для пешеходов и водителей. Информация о нижегородских ипотечниках. Но вначале о том, ждать ли жителям Мещерского озера метро. В Нижнем определяют место для строительства новой станции метро «Волга». По схеме, опубликованной на сайте мэрии, станцию предполагается разместить в районе пересечения улиц Сергея Акимова и Карла Маркса. Проект выставлен на общественное обсуждение до 5 октября. Строительство предусмотрено программой развития транспорта до 2030 года. Однако в мэрии подчеркнули, что пока не планируется ни проектировать, ни строить станцию «Волга». Средний нижегородец платит по ипотеке около 80 тысяч рублей в месяц. Это вычислили в РИА Рейтинг. По доступности жилищных кредитов регион находится на 54-м месте в стране. Могут позволить себе купить квартиру под текущий рыночный процент менее 18% нижегородских семей. За основу взята квартира площадью 60 метров при взносе 30%. Проезд по всем шести полосам на Мызинском путепроводе в Нижнем Новгороде хотят открыть до декабря. В мэрии сообщили, что реконструкцию на объекте планируют завершить раньше срока, установленного контрактом в декабре этого года. По данным горадминистрации, сейчас строительные работы на последнем этапе. После завершения будут открыты все полосы на Мызинском путепроводе. Капюшон и наушники повышают риск ДТП для пешеходов на 40%. Как показала статистика региональной госавтоинспекции, эти аксессуары ежегодно становятся причиной десятков аварий с тяжелыми последствиями. Госавтоинспекторы рекомендуют снимать наушники и капюшон перед переходом дороги. Водителям же советуют снижать скорость у остановок общественного транспорта и перед пешеходными переходами. И РФС перенес матч России и Нигерии в Нижнем Новгороде на полчаса раньше. Товарищеский матч между сборными России и Нигерии начнется в следующий вторник, 6 октября, на Совком Банк-арене в 7 вечера ровно. Время перенесли по просьбе основного вещателя. Стадион откроется для болельщиков в 16:30. Для посещения Fan ID не требуются, билеты еще доступны. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Limoncello al cervello, un espresso. Perfetto.

эфире радио «Рандеву», радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
1: House music. House music.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцы еще могут купить билет на матч сборной 6 октября. О самом большом вреде наушников для здоровья. Но вначале о том, когда закончат ремонт Мызинского путепровода. Проезд по всем 6 полосам на Мызинском путепроводе в Нижнем Новгороде хотят открыть до декабря. В мэрии сообщили, что реконструкцию на объекте планируют завершить раньше срока, установленного контрактом в декабре этого года. По данным горадминистрации, сейчас строительные работы на последнем этапе. После завершения будут открыты все полосы на Мызинском путепроводе. Капюшон и наушники повышают риск ДТП для пешеходов на 40%. Как показала статистика региональной госавтоинспекции, эти аксессуары ежегодно становятся причиной десятков аварий с тяжелыми последствиями. Госавтоинспекторы рекомендуют снимать наушники и капюшон перед переходом дороги. Водителям же советуют снижать скорость у остановок общественного транспорта и перед пешеходными переходами. В Нижнем определяют место для строительства новой станции метро «Волга». По схеме, опубликованной на сайте мэрии, станцию предполагается разместить в районе пересечения улиц Сергея Акимова и Карла Маркса. Проект выставлен на общественное обсуждение до 5 октября. Строительство предусмотрено программой развития транспорта до 2030 года. Однако в мэрии подчеркнули, что пока не планируется ни проектировать, ни строить станцию «Волга». Средний нижегородец платит по ипотеке около 80 тысяч рублей в месяц. Это вычислили в РИА Рейтинг. По доступности жилищных кредитов регион находится на 54-м месте в стране. Могут позволить себе купить квартиру под текущий рыночный процент менее 18% нижегородских семей. За основу взята квартира площадью 60 метров при взносе 30%. И РФС перенес матч России-Нигерии в Нижнем Новгороде на полчаса раньше. Товарищеский матч между сборными России и Нигерии начнется в следующий вторник, 6 октября, на Совкомбанк-арене в 7 вечера ровно. Время перенесли по просьбе основного вещателя. Стадион откроется для болельщиков в 16:30. Для посещения фан-айди не требуется, билеты еще доступны.
3: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода. I would be lying if I said I'm fine.

больно дышать. Нужно пообещать, молча не уезжать. Если кому-то из нас станет страшно сказать, это можно понять. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.

0: тебя жить. Ты не нужно, скажи. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.
1: Через год они приедут точно.
0: Я буду ждать ответа, как артисты ждут букет в огромном письме. Пропала любовь, и вниз головой летят твои нежности. Еще вчера мы говорили о бесконечности.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба.

0: В информации в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске информация для пешеходов и водителей. Информация о нижегородских ипотечниках. Но вначале о том, ждать ли жителям Мещерского озера метро. В Нижнем определяют место для строительства новой станции метро «Волга». По схеме, опубликованной на сайте мэрии, станцию предполагается разместить в районе пересечения улиц Сергея Акимова и Карла Маркса. Проект выставлен на общественное обсуждение до 5 октября. Строительство предусмотрено программой развития транспорта до 2030 года. Однако в мэрии подчеркнули, что пока не планируется ни проектировать, ни строить станцию «Волга». Средний нижегородец платит по ипотеке около 80 тысяч рублей в месяц. Это вычислили в РИА Рейтинг. По доступности жилищных кредитов регион находится на 54-м месте в стране. Могут позволить себе купить квартиру под текущий рыночный процент менее 18% нижегородских семей. За основу взята квартира площадью 60 метров при взносе 30%. Проезд по всем шести полосам на Мызинском путепроводе в Нижнем Новгороде хотят открыть до декабря. В мэрии сообщили, что реконструкцию на объекте планируют завершить раньше срока, установленного контрактом в декабре этого года. По данным горадминистрации, сейчас строительные работы на последнем этапе. После завершения будут открыты все полосы на Мызинском путепроводе. Капюшон и наушники повышают риск ДТП для пешеходов на 40%. Как показала статистика региональной госавтоинспекции, эти аксессуары ежегодно становятся причиной десятков аварий с тяжелыми последствиями. Госавтоинспекторы рекомендуют снимать наушники и капюшон перед переходом дороги. Водителям же советуют снижать скорость у остановок общественного транспорта и перед пешеходными переходами. И РФС перенес матч России и Нигерии в Нижнем Новгороде на полчаса раньше. Товарищеский матч между сборными России и Нигерии начнется в следующий вторник, 6 октября, на Совком Банк-арене в 7 вечера ровно. Время перенесли по просьбе основного вещателя. Стадион откроется для болельщиков в 16:30. Для посещения Fan ID не требуются, билеты еще доступны. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Я всегда твердил, что судьба игра, что зачем нам рыба, раз есть икра, что готический стиль победит, как школа, как способность торчать, избежав укола. Я считал, что лес только часть полена, что зачем вся дева, раз есть колено, и устав от поднятой веком пыли, русский глаз отдохнет.

Я писал, что в лампочке ужас пол, что любовь как акт лишена глагола, что не знал Эвклид, что сходя на конус, вещь обретает не ноль. Но Хронос, я сказал, что лист разрушает почку, что семя, упавшее в дурную почву, не дает побега, что лук с полями есть пример рукоблудия в природе.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Oh, yeah.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых

0: платежей, понятные планы лечения и честные цены. Имплант 52 – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. Имплант 52 – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Новости на радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске информация для пешеходов и водителей. Информация о нижегородских ипотечниках. Но вначале о том, ждать ли жителям Мещерского озера метро. В Нижнем определяют место для строительства новой станции метро «Волга». По схеме, опубликованной на сайте мэрии, станцию предполагается разместить в районе пересечения улиц Сергея Акимова и Карла Маркса. Проект выставлен на общественное обсуждение до 5 октября. Строительство предусмотрено программой развития транспорта до 2030 года. Однако в мэрии подчеркнули, что пока не планируется ни проектировать, ни строить станцию «Волга». Средний нижегородец платит по ипотеке около 80 тысяч рублей в месяц. Это вычислили в РИА Рейтинг. По доступности жилищных кредитов регион находится на 54-м месте в стране. Могут позволить себе купить квартиру под текущий рыночный процент менее 18% нижегородских семей. За основу взята квартира площадью 60 метров при взносе 30%. Проезд по всем шести полосам на Мызинском путепроводе в Нижнем Новгороде хотят открыть до декабря. В мэрии сообщили, что реконструкцию на объекте планируют завершить раньше срока, установленного контрактом в декабре этого года. По данным горадминистрации, сейчас строительные работы на последнем этапе. После завершения будут открыты все полосы на Мызинском путепроводе. Капюшон и наушники повышают риск ДТП для пешеходов на 40%. Как показала статистика региональной госавтоинспекции, эти аксессуары ежегодно становятся причиной десятков аварий с тяжелыми последствиями. Госавтоинспекторы рекомендуют снимать наушники и капюшон перед переходом дороги. Водителям же советуют снижать скорость у остановок общественного транспорта и перед пешеходными переходами. И РФС перенес матч России-Нигерии в Нижнем Новгороде на полчаса раньше. Товарищеский матч между сборными России и Нигерии начнется в следующий вторник, 6 октября, на Совком Банк-арене в 7 вечера ровно. Время перенесли по просьбе основного вещателя. Стадион откроется для болельщиков в 16:30. Для посещения Fan ID не требуются, билеты еще доступны.
1: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
2: Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
4: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 9696. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Последний день сентября в городе должен быть переменно облачным с температурой до 15 положительных градусов. На 31 день осени нейросеть Яндекса предсказала от 9 до 12 тепла с вероятностью небольшого дождя утром.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Я дома. Чем это так вкусно пахнет?
5: Пряной новинкой «Сормово».
4: Чем?
5: Скидкой 5% на все квартиры в жилом комплексе «Имбирь». Попробуйте и вы. Добавьте «Имбирь» в свой рецепт комфортной жизни.
6: ОСЗ «ННДК-5». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. Акция действует до 30 сентября. Подробности на сайте ннк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте. В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске информация для пешеходов и водителей. Информация о нижегородских ипотечниках. Но вначале о том, ждать ли жителям Мещерского озера метро. В Нижнем определяют место для строительства новой станции метро «Волга». По схеме, опубликованной на сайте мэрии, станцию предполагается разместить в районе пересечения улиц Сергея Акимова и Карла Маркса. Проект выставлен на общественное обсуждение до 5 октября. Строительство предусмотрено программой развития транспорта до 30 года. Однако в мэрии подчеркнули, что пока не планируется ни проектировать, ни строить станцию «Волга». Средний нижегородец платит по ипотеке около 80 тысяч рублей в месяц. Это вычислили в РИА Рейтинг. По доступности жилищных кредитов регион находится на 54-м месте в стране. Могут позволить себе купить квартиру под текущий рыночный процент менее 18% нижегородских семей. За основу взята квартира площадью 60 метров при взносе 30%. Проезд по всем 6 полосам на Мызинском путепроводе в Нижнем Новгороде хотят открыть до декабря. В мэрии сообщили, что реконструкцию на объекте планируют завершить раньше срока, установленного контрактом. В декабре это

0: 2022 года. По данным горадминистрации, сейчас строительные работы на последнем этапе. После завершения будут открыты все полосы на Мызинском путепроводе. Капюшон и наушники повышают риск ДТП для пешеходов на 40%. Как показала статистика региональной госавтоинспекции, эти аксессуары ежегодно становятся причиной десятков аварий с тяжелыми последствиями. Госавтоинспекторы рекомендуют снимать наушники и капюшон перед переходом дороги. Водителям же советуют снижать скорость у остановок общественного транспорта и перед пешеходными переходами. И РФС перенес матч России-Нигерии в Нижнем Новгороде на полчаса раньше. Товарищеский матч между сборными России и Нигерии начнется в следующий вторник, 6 октября, на Совком Банк-арене в 7 вечера ровно. Время перенесли по просьбе основного вещателя. Стадион откроется для болельщиков в 16:30. Для посещения Fan ID не требуются, билеты еще доступны. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
2: Опять ты в телефоне?
3: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
2: У тебя что, все под колпаком?
3: Да, у меня все под зонтом.
1: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
0: Последний день сентября в городе должен быть переменно облачным с температурой до 15 положительных градусов. На 31 день осени нейросеть Яндекса предсказала от 9 до 12 тепла с вероятностью небольшого дождя утром.
4: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву – лучшие мелодии родного города.

Милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели, вас приветствует Блюзов Алексей и прекрасная погода за окном. Вас тоже приветствует, это же понятно. Вы выходили на улицу? Друзья, там волшебно, там прекрасно, там удивительная осень. Она продолжается, золотая, прекрасная, нежная. Ой, это замечательно. Можно думать только о любви. Какая там работа? Хотя на работу, конечно, идти надо. Арс Джали и далее.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Какой заряд энергии все-таки. Даже вот просто произнося имя великого Мика Джаггера, уже энергией наполняется песня. Maroon 5 и Кристина Агильера только что пропели свою песню на радиорандеву утром для хорошего настроения наших дорогих радиослушателей. Если вы случайно попали на нашу частоту, оставайтесь, потому что мы послушаем с вами музыку, которую нам подарит в этом часе Savage Garden, проект «Золото», Somerset, Джек Сваретти, Банни Джей, Майкл Бубле, Beautiful Boys, Моральный кодекс и два шикарных медляка. В конце часа я тоже для вас приготовил один 2005 года Because of You от Келли Кларксон и еще один шикарный трек от Dire Straits, группа, которая не использует обычно саксофонов и духовых в своих песнях, но в этой песне использовала и сделала это так, что это одно из самых красивых на планете соло саксофона в песне. Ну, вы уже поняли, о чем идет речь. Ну, а прямо сейчас Рузвельт.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Радио-рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ну и пришло время рассказать о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода. Вы понимаете, да, с бензином у нас большие проблемы, начинаем ходить пешком, и это прекрасно, потому что удивительная погода на улице, и нужно дышать этим воздухом, конечно. Ну, главное, чтобы до вашей работы было вообще какое-то количество небольшое километров, до 5 желательно. А иначе, конечно, с утра передвигаться сложно, нам, видите, предложили на общественном транспорте ехать. Я за пешеходные прогулки. Они с утра будут настраивать на лад, и вообще для здоровья очень полезно. Но если вы все-таки на автомобиле, внимание, 5 баллов, движение достаточно плотное. Кто же там на дорогах находится? Московское шоссе от Комсомольского шоссе до Кузбасской улицы. Ползем со скоростью 4 км в час. Время прохождения пробки больше 30 минут. И минут 20 нам требуется до движения такой же малой скоростью в 4 км в час. На Ванеева от Кузнечихи до маршала Рокоссовского. И от проспекта Гагарина до улицы Геологов. На этом основные заторы заканчиваются. Длятся остальные меньше 10 минут. Мосты тоже свободны практически все. На Мызинском максимальный показатель 6 баллов по направлению в центр. Остальные мосты и все направления 0 баллов. Ох, хорошо.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио 5».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
3: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями, собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

версия легендарного трека. Ну и расскажем вам о погоде. В данный момент в Нижнем Новгороде плюс 10 градусов, а днем будет плюс 16. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ВЭКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 8831 77 907 07.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Beautiful Boys из Саратова. Ниоткуда с любовью. Ну, вот главное с любовью, это все-таки самые важные слова. В финале этого часа послушаем с вами три шикарных произведения, которые вошли в историю рок-н-ролла мирового. Это уж точно. Ансамбль «Моральный кодекс», «До свидания, мама», начинает свое звучание. А далее два шикарных медляка от Келли Кларксон и Dire Straits. Оставайтесь в нашей компании, обязательно это все услышите и многое другое в следующем часе. Также сегодня программа Top Chill Life в прямом

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. Даксмер, Алютех, земледелец, русские двери. Бандеко краски и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

еще одна композиция, которая как-то с самого детства рядом со мной, в том числе и из-за вот этого потрясающего соло-саксофона, несвойственного этой команде. Единственная песня с духовыми, и как это прекрасно звучит. Dire Straits завершает этот час на радио Рандеву. Меня зовут Блюзов Алексей. Я желаю вам прекрасного, удивительного.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Любов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцы еще могут купить билет на матч сборной 6 октября.

0: о самом большом вреде наушников для здоровья. Но вначале о том, когда закончат ремонт Мызинского путепровода. Проезд по всем 6 полосам на Мызинском путепроводе в Нижнем Новгороде хотят открыть до декабря. В мэрии сообщили, что реконструкцию на объекте планируют завершить раньше срока, установленного контрактом в декабре этого года. По данным горадминистрации, сейчас строительные работы на последнем этапе. После завершения будут открыты все полосы на Мызинском путепроводе. Капюшон и наушники повышают риск ДТП для пешеходов на 40%. Как показала статистика региональной госавтоинспекции, эти аксессуары ежегодно становятся причиной десятков аварий с тяжелыми последствиями. Госавтоинспекторы рекомендуют снимать наушники и капюшон перед переходом дороги. Водителям же советуют снижать скорость у остановок общественного транспорта и перед пешеходными переходами. В Нижнем определяют место для строительства новой станции метро «Волга». По схеме, опубликованной на сайте мэрии, станцию предполагается разместить в районе пересечения улиц Сергея Акимова и Карла Маркса. Проект выставлен на общественное обсуждение до 5 октября. Строительство предусмотрено программой развития транспорта до 2030 года. Однако в мэрии подчеркнули, что пока не планируется ни проектировать, ни строить станцию «Волга». Средний нижегородец платит по ипотеке около 80 тысяч рублей в месяц. Это вычислили в РИА Рейтинг. По доступности жилищных кредитов регион находится на 54-м месте в стране. Могут позволить себе купить квартиру под текущий рыночный процент менее 18% нижегородских семей. За основу взята квартира площадью 60 метров при взносе 30%. И РФС перенес матч России-Нигерии в Нижнем Новгороде на полчаса раньше. Товарищеский матч между сборными России и Нигерии начнется в следующий вторник, 6 октября, на Совкомбанк-арене в 7 вечера ровно. Время перенесли по просьбе основного вещателя. Стадион откроется для болельщиков в 16:30. Для посещения Fan ID не требуется, билеты еще доступны. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Последний день сентября в городе должен быть переменно облачным с температурой до 15 положительных градусов. На 31 день осени нейросеть Яндекса предсказала от 9 до 12 тепла с вероятностью небольшого дождя утром.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

волчьим плачем. Встретили новый музыкальный час. Команда АХА. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Бузов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио Рандеву. «Край стай», так пел Сергей Минаев свою версию, я помню, в 80-х годах. Шикарная, конечно, композиция команды АХА открывает этот час. Далее будем с вами слышать Питера Габриэла, группу Чичерина и Юлю Чичерину, само собой, Баккарам прямо сейчас появляется, а также в этом часе Стиви Вандер, Элайт Оркестра, Оскар Энтон, Крис Ри, Кул Зе Гэнг, ну и, конечно, рассказ о именинниках сегодняшнего дня, тех людях, которые родились в последний сентябрьский день. Друзья, сегодня уже 30 сентября, а какая прекрасная погода за окном, правда? С чем вас и поздравляем!

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам! Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

И расскажем быстренько о том, что происходит в Нижнем на дорогах. Итак, ситуация должна проясняться, потому что все уже почти добрались до работы. Но есть одно место в Нижнем Новгороде, где достаточно движение плотное. Это Московское шоссе от Комсомольского шоссе до улицы Лесной Городок. Ползем со скоростью 7 км в час, и на данный момент прогноз такой, что этот небольшой участок придется проходить больше, чем за 30 минут. Ну и минут 10-15 я на Московском шоссе от Тепличной улицы до Кузбасска едем со скоростью 16 км в час, и все, больше заторов нет.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ой, я все никак не могу перестроиться. Мне казалось, что только начинается лето, а уже, смотрите, сегодня последний день сентября. Уже последний день сентября, и завтра начнется октябрь. Хо-хо-хо! Ничего себе! Летит время. Ну и ладно, мы подошли к рубрике «Когда?». Мы поздравляем наших дорогих радиослушателей с днем рождения. Всех тех, кто родился в этот последний сентябрьский день, 30 сентября, мы поздравляем. Желаем любви, мира, счастья, всего самого прекрасного и удивительного. Солнечная погода сегодня, золотая осень, шикарно все. Ваш праздник, друзья. Поэтому расскажем еще о тех людях, которые также родились в этот день, о некоторых из них прямо сейчас. В 1707 году в этот день родился Пьетро Ротари, итальянский живописец, который по приглашению прибыл в Россию и проработал здесь до конца своей жизни. 295 лет назад в этот день родился Яков Ефимович Сиверс, государственный деятель, генерал-майор, граф. Сиверс был редким примером иностранца, бескорыстно, самоотверженно посвятившего себя службе России и лучшим образцом просвещенного и гуманного администратора, как не хватает сейчас. В 1783 году родилась Надежда Андреевна Дурова. Кавалерист-девица, первая женщина-офицер в русской армии, писательница. Ну, все смотрели наверняка фильм «Гусарская баллада» великого Эльдара Рязанова с Ларисой Голубкиной, Юрием Яковлевым и Николаем Крючком в главной роли. Вот про ее жизнь, конечно, удивительная была девушка. Хотя она не любила, что ее девушкой называют, да? Военной была. 135 лет назад в этот день родился Отто Юльевич Шмидт, полярник, главный редактор первой большой советской энциклопедии. В 1895 году в этот день родился Александр Михайлович Василевский, военачальник, маршал Советского Союза, начальник генштаба, дважды Герой Советского Союза и кавалер двух орденов Победы. В 1908 году родился Дэвид Федорович Ойстрах, великий скрипач, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии. В 1915 году родилась Надежда Никифоровна Федутенко, гвардии-майор, командир эскадрильи 125-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка, вооруженного пикирующими бомбардировщиками П-2, герой Советского Союза. В 1917 году родился великий режиссер Юрий Петрович Любимов, актер театра и кино, театральный режиссер, педагог, народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Он еще был лауреатом Сталинской премии второй степени. В 1952 году он получал премию «Золотая маска», участник Советско-финской войны. Он является одним из реформаторов российского театра и, конечно же, художественным руководителем и директором Московского театра на Таганке. Помним, любим этого удивительного человека. В 1922 году родился Владимир Васильевич Монахов, кинооператор, лауреат Ленинской премии, который снял гениальные фильмы «Бессмертные попрыгунья», «Высота», «Судьба человека», «Оптимистическая трагедия». В 1925 году родилась блистательная, любимейшая народная артистка СССР Вера Кузьминична Васильева. Студенткой она сыграла Настеньку в фильме «Из Казани о земле сибирской» и сразу стала любимицей зрителей. С 1948 года всю свою жизнь прослужила в театре «Сатира». В 2010 году ей присвоили премию «Золотая маска» в номинации «За честь и достоинство». И это, конечно, заслуженно. Ну и в театре одной, конечно, из самых главных ее ролей была роль графини Альмавивы в спектакле Плучика «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». В 1944 году родилась Татьяна Дмитриевна Ткач, актриса театра и кино, народная артистка России. Вот, поздравляем с днем рождения. И давайте просто два фильма из ее большой фильмографии. Но какие они яркие. Вот вроде бы маленькая роль, незначительная. А как она важна для фильма. «Белое солнце пустыни», «Зухра», «Любимая жена Абдулы». Это она. Или, например, «Место встречи изменить нельзя». Анна Петровна Дьячкова, любовница Фокса.
В 1947 году родился Марк Болан, лидер группы T-Rex, представитель зала славы рок-н-ролла. Он погиб очень рано, ему было всего-навсего 30 лет в автокатастрофе вместе со своей женой. Он в период с 1970 по 1974 год, за 4 года, последовательно записал 11 песен, которые все попали в десятку английского хит-парада. Восторг поклонников во время выступления его напоминал период вот битломании. Был женат на темнокожей певице и актрисе Глори Джонс. Помним. В 1964 году родилась одна из самых прекрасных женщин этой планеты. Удивительная, сказочная. Ну, я не знаю, какие придумать слова. Она волшебная. В 1964 году в этот день родилась Моника Беллуччи. 60 лет назад в этот день родился актер театра и кино, которому сегодня исполняется 60 лет. 60 лет. Игорь Станиславович Черневич. После выхода сериала «Мужчина не плачет» он стал одним из моих самых любимых актеров, потому что он гениальный. Также в 1966 году родился Александр Борисович Сучков. Он в 87 году окончил театральный факультет Саратовской консерватории и с 89 года стал актером Нижегородского театра драмы имени Горького, а с 1992 года стал руководителем частного коммерческого театра «Маленький театр». Заслуженный артист Российской Федерации. Поздравляем Александра Борисовича с днем рождения. В 1975 году родилась французская актриса театра и кино Марион Котийяр, которая в 2008 году получила «Оскар» как лучшая актриса за роль Эдит Пиаф в фильме «Жизнь в розовом цвете». И в 1976 году родился замечательный актер Евгений Анатольевич Харитонов. Знаете, всегда, ну, когда заканчивают театральное училище, обычно актеры театра и кино. И как-то еще играет в театре. Вот совершенно понятно, что Евгению Анатольевичу Харитонову играть в театре просто некогда. Вот смотрите, за 2026 год он снялся в 16 сериалах и фильмах. Вы можете представить? То есть круглые сутки, видимо, человек снимается. Вообще, всего на счету у него 100 фильмов, но я думаю, что эта цифра будет умножаться ежедневно. Но он прекрасный, что там говорить. Поэтому любой фильм с его участием, он становится заметным. Ну, как вы поняли, за 2026 год он снимался во всех фильмах, которые только выходили. В 1994 году родилась красавица, выдающаяся российская гимнастка Алия Мустафина. Она является одной из самых титулованных гимнасток в современной истории. Поздравляем с днем рождения и желаем всего самого прекрасного и удивительного. Друзья мои, такие прекрасные именинники в этот день, в последний сентябрьский. Ой, как же хорошо. Надо веселую песню послушать в честь дня рождения всех именинников.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Оскар Энтон, радио «Рандеву». И впереди у нас осталось еще послушать три песенки из 80-х. 85-й год. Крис Ри, Жозефин, Cool the Gang, 84-й год. И Стиви Вандер, I just called to say I love you, тоже 1984 года. Так сказать, в историю музыкальную. Окунемся прямо сейчас, и в следующем часе к нам придет Андрей Топчий и расскажет о современной музыке и представит новинки электронной музыки в прямом эфире, в живом миксе. Все это обязательно произойдет на радио «Рандеву». Меня зовут Брюсов Алексей. Призываю вас оставаться в нашей компании.
1: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
3: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. Даксмер, Алютех, земледелец, русские двери. Бандеко краски и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: С одной стороны, панорамный вид. С другой, выгода до 700 тысяч рублей. Красиво, с какой стороны не посмотри. Только в сентябре действует акция на видовые квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Щелоковский» от ННДК.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске информация для пешеходов и водителей. Информация о нижегородских ипотечниках. Но вначале о том, ждать ли жителям Мещерского озера метро. В Нижнем определяют место для строительства новой станции метро «Волга». По схеме, опубликованной на сайте мэрии, станцию предполагается разместить в районе пересечения улиц Сергея Акимова и Карла Маркса. Проект выставлен на общественное обсуждение до 5 октября. Строительство предусмотрено программой развития транспорта до 30 года. Однако в мэрии подчеркнули, что пока не планируется ни проектировать, ни строить станцию «Волга». Средний нижегородец платит по ипотеке около 80 тысяч рублей в месяц. Это вычислили в РИА Рейтинг. По доступности жилищных кредитов регион находится на 54-м месте в стране. Могут позволить себе купить квартиру под текущий рыночный процент менее 18% нижегородских семей. За основу взята квартира площадью 60 метров при взносе 30%. Проезд по всем шести полосам на Мызинском путепроводе в Нижнем Новгороде хотят открыть до декабря. В мэрии сообщили, что реконструкцию на объекте планируют завершить раньше срока, установленного контрактом в декабре этого года. По данным горадминистрации, сейчас строительные работы на последнем этапе. После завершения будут открыты все полосы на Мызинском путепроводе. Капюшон и наушники повышают риск ДТП для пешеходов на 40%. Как показала статистика региональной госавтоинспекции, эти аксессуары ежегодно становятся причиной десятков аварий с тяжелыми последствиями. Госавтоинспекторы рекомендуют снимать наушники и капюшон перед переходом дороги. Водителям же советуют снижать скорость у остановок общественного транспорта и перед пешеходными переходами. И РФС перенес матч России-Нигерии в Нижнем Новгороде на полчаса раньше. Товарищеский матч между сборными России и Нигерии начнется в следующий вторник, 6 октября, на Совком банк-арене в 7 вечера ровно. Время перенесли по просьбе основного вещателя. Стадион откроется для болельщиков в 16:30. Для посещения фан-айди не требуется, билеты еще доступны.
6: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
7: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
1: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
2: В шахматы, что ли, с ним играет?
1: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
2: Так, мне срочно нужен зонт.
1: Зонт. Российская автоматика.
3: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: Последний день сентября в городе должен быть переменно облачным с температурой до 15 положительных градусов. На 31 день осени нейросеть Яндекса предсказала от 9 до 12 тепла с вероятностью небольшого дождя утром.
5: Everyone understands house music. It's a spiritual thing.
6: Top G life.
5: A body thing.
6: На радио Рандеву.
5: A soul thing.
7: 103.4 FM. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей и Андрей Топчий.
8: Привет, привет, друзья, доброе утро.
7: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Все мы поздравляем вас с наступлением последнего сентябрьского дня.
8: Солнечного.
7: Да, и солнечное оно, да. Ну, у нас и октябрь будет солнечный, мы так думаем, мы надеемся на это. Но если вы нас слушаете в прямом эфире, то сегодня среда, 30 число. Возможно, что вы нас слушаете уже и в октябре, потому что идут повторы программы, но это не важно. Главное, что вы услышите огромное количество новой электронной музыки, которую Андрей Топчик где-то достает по блату и приносит к нам в эфир, и мы становимся тоже людьми, которые знают современную музыку. Расскажи, Андрей, что мы будем сегодня слушать?
8: Да, начинает нашу программу Рок Рода Малл и Оливер Найт с композицией Body and Soul. Очень красивая, диповая, хаосная композиция, которая включается в начале нашей программы.
7: В общем, нежно вплываем в час, я понял.

0: эфире программа «Топчи Лайф». Андрей Топчи, Алексей Блюзов в студии «Радио Рандеву» в прямом эфире. Это среда, 30 сентября. Ну, если вы слушаете в другой день, значит, повтор. Так, рассказывайте, Андрей, что мы тут слушаем?
1: Мы слушаем «Now That We Found Love». Решил как раз поставить эту композицию. В прошлой программе мы ставили одну из ее версий. И как раз, помнишь, гадали, кто же ее исполнил в 70-х годах. В общем, да. Я начал копать. Вот. И как раз вышел ремикс вот этот замечательный от моего любимого Эрика Купера, легендарного нью-йоркского музыканта. Вот. А композиция сама вот эта Now That We Found Love, она вообще... Вот сейчас исполняется от группы Third World. Вот, это ямайская регги-группа. И самое, что, Леша, интересное, вот эта композиция была выпущена в 78-м году, а еще есть вообще первоисточник этой композиции. Он вышел аж в 73-м году и исполнила группа The OJs. В общем, вот такая глубокая история.
0: Это самое раннее исполнение, которое мы сейчас, да, знаем.
1: Да, то есть у нас уже второе исполнение этой композиции.
0: 73-й год, да, я родился как раз.
1: Ну, отлично.
0: Люди уже там песни отупели.
1: Вот такая богатая история у этой композиции. А мы двигаемся дальше. Но Mater от Fred Everything. В общем, вот новые пластиночки у нас тут вовсю.
0: Да, ну это и положено так, потому что в этой программе под названием «Топчи Лайф» по средам крутится совершенно новая электронная музыка, которую мы до этого не слышали. Нас с ней Андрей знакомит в самом прямом эфире. Лишь одна песня прозвучит из старенького.
1: Совсем скоро.
0: Это тоже скоро будет. Рубрика под названием «Old Gold» также в этом часе будет звучать.

0: В эфире программа «Топчий лайф». Андрей Топчий, Алексей Блюзов в студии радио «Рандеву». Слушаем новую электронную музыку. И сейчас еще сделаем перерыв в этом самом деле. И послушаем старенькое. Но прежде, Андрей, расскажи нам еще раз о той музыке, которая звучала.
1: Серж Фанк с его новым синглом «On the Beat». Вот, совершенно новая пластинка. Причем она на самом деле выходит, по-моему, 10 октября. Вот, ага. А тут она у нас уже
0: премьерная. Премьерный вариант. Понятно, да. Но Серж Фанк, он вообще такой хитмейкер, конечно.
1: Да, ну отличный. Часто мы его ставим, да. Молодец.
0: Ага. И вот мы перешли к рубрике под названием «Old Gold». Она нам очень нравится, потому что мы вспоминаем молодость. Бывает, даже молодость наших родителей вспоминаем. То есть мы вспоминаем музыку, которая, в общем, прообразом, наверное, являлась такой вот электронной музыки, а какие-то первые треки в этом стиле записанные. Это всегда очень интересно, потому что мы еще и вспоминаем себя. Вот сегодня Андрей подготовил композицию, которая вышла ровно 20 лет назад в сентябре.
1: Да.
0: И это всегда интересно вспомнить, что же я делал 20 лет назад. Ну, в общем, в любом
1: сентябре.
0: Случае, вы могли это делать, да, в сентябре 20 лет назад под эту музыку. Какую? Рассказывай.
1: Да, рассказываю. 20 лет назад, ровно 20 лет, в сентябре 2006 года вышла композиция «Lost» от доминикано-американского, вот так вот, наверное, Роджера Санчеса, великого хаус-диджея, продюсера, в общем, и прекрасного человека, который до сих пор стоит на сцене, выступает, вот буквально с последней Ибицы, очень много видео с его выступлений.
0: Но мне кажется, человек, который родился в Доминикане, он не может писать грустную музыку, я сам бывал там, это, конечно, мне кажется, там просто нужно всегда танцевать. Вот
1: да,
0: такое ощущение.
1: И улыбаться.
0: И улыбаться, да, и радоваться жизни.
1: Вот, ну и как раз вот молодец Роджер Санчес в 2006 году создал вот этот шедевр. Она вошла в альбом его, который назывался «Come with me». Вот, ну, в общем, песня заслуживала многих регалий. Напоминает она немножко 80-е года с таким романтическим оттенком. Но я думаю, нам надо ее послушать,
0: да,
1: и все понять.
0: И все вспомнить. Да. Вспомнить все, наша рубрика.
1: Remember the time.
0: Или Old Gold, как мы ее называем.
2: Old Gold. В радиошоу «Топчий лайф». На радио «Рандеву» 103.4.

0: Рубрика «Old Gold». Мы вспоминаем старенькое. На этот раз вспомнили композицию, которая была написана 20 лет назад ровно.
1: Да, и что самое замечательное, еще в этой композиции присутствуют аж две вокалистки. Это Лиза Пьюр и Кэтрин Эллис, да. Что мы и заметили. Вот они прям друг друга там перепевали.
0: Ну,
1: молодцы.
0: Спасибо Роджеру Санчесу за
1: что это. Он сделал это.
0: Да, за эту прекрасную музыку, которую мы, конечно же, все взрослые люди вспомнили и даже наверняка напевали вместе с этими прекрасными вокалистками.
1: Ну и танцевали, конечно же, в
0: это
1: то время.
0: Само собой, да. Ну и мы переходим дальше к новой музыке. Вновь в программе Top Chill Life звучит новая электронная музыка, которую Андрей принес сегодня первый раз. Рассказывай, Андрей, что мы будем слушать дальше.
1: Да, новая музыка от Симуша Хаджи и Бути Лав. Ну, на самом деле, это тоже, можно сказать, очень известная композиция из 2000-х. Boogie Tonight она называется. Вот ребята сделали, причем не чей-то ремикс, а сами ее переосмыслили. Вот, в общем, вот таким даже образом, но не удержался, не поставить ее.
0: Но все-таки тенденция того, что мы используем старое, продолжается.
2: Да.
0: Да.

0: Ну что, вспоминаем известные, да? Можно так сказать про эту композицию.
1: Да, сэмпл вообще замечательный, известный, очень популярный. Многие его использовали. Но вот Джей Вегас в очередной раз его взял, поднял, тряхнул и завернул в свою конфетку. Вот «I Need» называется этот новый сингл от замечательного, прекрасного английского музыканта Джей Вегаса, который очень часто появляется в нашей программе.
0: Да.
1: Вот, хорошие пластинки делает. Мы двигаемся дальше. У нас хорошая тоже группа музыкантов, я бы сказал, Проспа, Клуни и Тристан Генри. Они сделали замечательный, ну, у нас все замечательные треки, мне кажется. Good Girl он называется. Вообще на этих ребят стоит обратить внимание, если кто следит. Вот, допустим, Проспа, вот этот дуэт, молодых причем ребят, им, по-моему, по 25 лет. Отличную сейчас они хаус-музыку делают. Причем, кстати, Леша, вот делают новые, скажем, вариации, не используя...
0: Старые, да. Вот это приятно. Вот. Это действительно приятно, и это очень необычно для современного общества. У нас что-то все одни переработки. А эти молодцы.
1: Да.
0: Хорошо, слушаем. Заводи.

0: В эфире программа «Топчи Лайф». Андрей Топчи и Алексей Брюзов в студии. Радио «Рандеву». Что, летит время, Андрей?
1: Да.
0: Летит время. Вот еще только вчера ты пошел в школу, а сейчас уже...
1: Сидишь в эфире.
0: Умудренный опытом диск-жокей, рассказываешь нам о новой электронной музыке. И нам это нравится, скажем честно. В любом случае, программа подходит к концу, и мы переходим к рубрике, которая нам тоже очень нравится. Ты сейчас расскажешь про старые песни, которые только что прозвучали, и расскажешь о том, которую мы отдельно вынесли, потому что она чем-то тебе понравилась. Соответственно, премьера трека прозвучит также в этом часе, как и обычно, да,
1: не в наших программах.
0: Да, буквально через несколько минут. Так, что мы слушали?
1: Мы слушали вот Робот Мэн и Маршал Джефферсон. Это легендарнейшие хаус-музыканты, создатели, можно сказать, этого стиля. Трек называется «Ду, да, ду». Ремикс сделал Джимми Джонс. Сейчас просто супер тек-хаусный исполнитель. В конце эфира как раз у нас...
0: Решил такой пожестче музыку нагрузить маленько наших радиослушателей. Хорошо.
1: Послушали такие новые старые релизы.
0: Ну и, соответственно, прежде чем попрощаться, что мы сейчас сделаем, мы еще должны представить новую композицию, которую ты считаешь стоит выделить. Это была программа «Топчи Лайф». Андрей Топчи, Алексей Брюзов в студии «Радио Рандеву». И вот наступает премьера трека.
1: Да, и в этот раз у нас Джош Гигант и Прана Флау при участии True Motion «Secrets». Совершенно новая композиция. Представляем вашему вниманию.
0: Чем она тебе понравилась? Скажи.
1: Понравилось просто и все.
0: Просто понравилось?
1: Да.
0: Ну и поехали. Итак, премьера трека – это «Топчи Лайф».
2: Премьера трека в радиошоу «Топчи Лайф» на радио «Рандеву» 103.4 FM.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцы еще могут купить билет на матч сборной 6 октября. О самом большом вреде наушников для здоровья. Но вначале о том, когда закончат ремонт Мызинского путепровода. Проезд по всем шести полосам на Мызинском путепроводе в Нижнем Новгороде хотят открыть до декабря. В мэрии сообщили, что реконструкцию на объекте планируют завершить раньше срока, установленного контрактом в декабре этого года. По данным горадминистрации, сейчас строительные работы на последнем этапе. После завершения будут открыты все полосы на Мызинском путепроводе. Капюшон и наушники повышают риск ДТП для пешеходов на 40%. Как показала статистика региональной госавтоинспекции, эти аксессуары ежегодно становятся причиной десятков аварий с тяжелыми последствиями. Госавтоинспекторы рекомендуют снимать наушники и капюшон перед переходом дороги. Водителям же советуют снижать скорость у остановок общественного транспорта и перед пешеходными переходами. В Нижнем определяют место для строительства новой станции метро «Волга». По схеме, опубликованной на сайте мэрии, станцию предполагается разместить в районе пересечения улиц Сергея Акимова и Карла Маркса. Проект выставлен на общественное обсуждение до 5 октября. Строительство предусмотрено программой развития транспорта до 2030 года. Однако в мэрии подчеркнули, что пока не планируется ни проектировать, ни строить станцию «Волга». Средний нижегородец платит по ипотеке около 80 тысяч рублей в месяц. Это вычислили в РИА Рейтинг. По доступности жилищных кредитов регион находится на 54-м месте в стране. Могут позволить себе купить квартиру под текущий рыночный процент менее 18% нижегородских семей. За основу взята квартира площадью 60 метров при взносе 30%. И РФС перенес матч России-Нигерии в Нижнем Новгороде на полчаса раньше. Товарищеский матч между сборными России и Нигерии начнется в следующий вторник, 6 октября, на Совкомбанк-арене в 7 вечера ровно. Время перенесли по просьбе основного вещателя. Стадион откроется для болельщиков в 16:30. Для посещения фан-айди не требуется, билеты еще доступны.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК

0: А проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Последний день сентября в городе должен быть переменно облачным с температурой до 15 положительных градусов. На 31 день осени нейросеть Яндекса предсказала от 9 до 12 тепла с вероятностью небольшого дождя утром.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: желтым и красным горит до небес, охваченный осенью смешанный лес. Я будто актер, за моей спиной диковинный занавес весь золотой. Стою одиноко, забыв свою роль, и небо молчит и молчит надо мной. Обрывки сознания, подобие слов, и нет оправдания, и лето ушло.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
3: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17. В Караганде 18. В Красноярске 19. В Иркутске 20. В Чите 21. В Хабаровске, Владивостоке 22.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями, собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ «Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Слушайте радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: Маршрут построен. Вы едете в дом бизнес-класса.
4: В центр?
3: Лучше в жилой комплекс «Щелоковский». Квартира в городе, рядом лес, свежий воздух и прогулочные маршруты. А внутри современная архитектура и благоустроенная территория. Уединение без отрыва от городской инфраструктуры.
4: Звучит как редкость.
3: Так и есть. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННДК. Бизнес-класс, где город дышит лесом.
5: ОЭЗ ННДК «Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцы еще могут купить билет на матч сборной 6 октября. О самом большом вреде наушников для здоровья. Но вначале о том, когда закончат ремонт Мызинского путепровода. Проезд по всем 6 полосам на Мызинском путепроводе в Нижнем Новгороде хотят открыть до декабря. В мэрии сообщили, что реконструкцию на объекте планируют завершить раньше срока, установленного контрактом в декабре этого года. По данным горадминистрации, сейчас строительные работы на последнем этапе. После завершения будут открыты все полосы на Мызинском путепроводе. Капюшон и наушники повышают риск ДТП для пешеходов на 40%. Как показала статистика региональной госавтоинспекции, эти аксессуары ежегодно становятся причиной десятков аварий с тяжелыми последствиями. Госавтоинспекторы рекомендуют снимать наушники и капюшон перед переходом дороги. Водителям же советуют снижать скорость у остановок общественного транспорта и перед пешеходными переходами. В Нижнем определяют место для строительства новой станции метро «Волга». По схеме, опубликованной на сайте мэрии, станцию предполагается разместить в районе пересечения улиц Сергея Акимова и Карла Маркса. Проект выставлен на общественное обсуждение до 5 октября. Строительство предусмотрено программой развития транспорта до 2030 года. Однако в мэрии подчеркнули, что пока не планируется ни проектировать, ни строить станцию «Волга». Средний нижегородец платит по ипотеке около 80 тысяч рублей в месяц. Это вычислили в РИА Рейтинг. По доступности жилищных кредитов регион находится на 54-м месте в стране. Могут позволить себе купить квартиру под текущий рыночный процент менее 18% нижегородских семей. За основу взята квартира площадью 60 метров при взносе 30%. И РФС перенес матч России-Нигерии в Нижнем Новгороде на полчаса раньше. Товарищеский матч между сборными России и Нигерии начнется в следующий вторник, 6 октября, на Совкомбанк-арене в 7 вечера ровно. Время перенесли по просьбе основного вещателя. Стадион откроется для болельщиков в 16:30. Для посещения фан-айди не требуется, билеты еще доступны. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Опять ты в телефоне?
7: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
8: У тебя что, все под колпаком?
7: Да, у меня все под зонтом.

0: Атика Зонт. Покупайте на сайте, установите до холодов. О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
1: Последний день сентября в городе должен быть переменно облачным с температурой до 15 положительных градусов. На 31 день осени нейросеть Яндекса предсказала от 9 до 12 тепла с вероятностью небольшого дождя утром.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Суть дела». Суть дела. Радио
4: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Рандеву». Это программа «Суть дела». У микрофона Андрей Лазарев. Программа наша о том, собственно, в чем суть дела. Мы приглашаем экспертов в свою студию и общаемся на определенную тематику, раскрываем ее для вас. И сегодня мы хотели бы поговорить о теме, которая не так часто возникает, наверное, в обычной жизни, но когда возникает сразу, ну, как мне кажется, ты впадаешь в некий ступор, потому что не понимаешь, кто может помочь. Это тема экспертизы, оценки и исследований. Сегодня у нас в гостях директор Центра экспертизы и оценки ЕСИН Дмитрий Зиновьев. Дмитрий, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Дмитрий, ну, вы тот человек, кто, я уверен, разъяснит и мне, и слушателям, что такое оценка, что такое экспертиза. И, собственно, первый вопрос, в чем принципиальное различие, да, вот между оценкой и судебной экспертизой? И, наверное, в чем полномочия оценщика, где они... Чем они ограничены и где начинаются полномочия судебного эксперта?
5: Ну, на самом деле, разница между этими понятиями, она лежит в правовом поле, а не в какой-то там методологии расчета. Угу. Вот, мы должны понимать, что обычная оценка, она регулируется федеральным законом 135 об оценочной деятельности, а также федеральными стандартами оценки. Вот, когда экспертиза, она у нас регулируется федеральным законом 73 о государственной судебной экспертной деятельности и, соответственно, процессуальными кодексами.
4: Хорошо, а если вот говорить, насколько объективной может быть судебная оценочная экспертиза, вообще существует ли какая-то, ну, например, я понимаю, что эксперт руководствуется определенными правилами, да, есть определенные параметры, но там, где есть параметры, есть ли какая-то допустимая погрешность при определении стоимости актива и как она определяется?
5: Ну, на самом деле, любая оценка, любая экспертиза, она объективна, так или иначе. Но если у нас проводится, например, первая оценка, есть у нас вторая оценка, то результаты могут не совпадать, и это вполне нормальная история. Вот, потому что, ну, вот эта вот итоговая величина стоимости, она всегда будет разная. Погрешности, норматива никакого для погрешности нету. Вот, и даже Конституционный суд РФ, да, в постановлении указал, что вот это отклонение в выводах, и оно является нормой, нормальной. И бывают случаи, что подобная погрешность, она где-то 35-50% даже составляет.
4: Ох, как. Да, слушайте, немало. То есть я правильно понимаю, что другими словами, уровень экспертизы, ее щепетильность, профессиональность как раз и влечет за собой максимально объективную оценку.
5: Да, здесь нужно, соответственно, чтобы оценка была выполнена в соответствии с нормами и правилами, вот о которых я раньше говорил, ФЗ-135 и, соответственно, ФСО, если мы говорим про оценку.
4: А какие виды судебных экспертиз, вот помимо определения стоимости, существуют, и как их вот эта методология, да, пересекается с классической оценкой, ну, активов?
5: Ну, самое распространенное, это, конечно, судебная строительно-техническая экспертиза. Вот, она у нас определяет техническое состояние объектов, ну, это здания, помещения, определяет также причина аварий, которые могут происходить. Ну, такой, наверное, самый распространенный вопрос – это объем и стоимость восстановительного ремонта, либо выполненных работ, да. Пересекается с оценкой очень просто, с оценкой недвижимости через затратный подход, например, да, когда эксперт составляет сметы. Вот. Другая экспертиза, тоже не менее распространенная, это финансово-экономическая экспертиза. Она анализирует финансовое состояние, признаки фиктивного банкротства, ну и также там реальность сделок, например. Но она уже пересекается с оценкой бизнеса и активов через доходный, соответственно, подход. Ну а так есть множество.
4: Я знаю, что еще есть почерковедческая экспертиза.
5: Почерковедческая экспертиза, да, она очень распространенная. Также есть и лингвистическая, фоноскопическая, психологическая. Много могу назвать. Очень
4: Слушайте,
5: интересно.
4: Слушайте, как здорово. А вопрос тогда такой. Там, где есть ну, определенный вот эксперт провел оценку, да, есть заключение. А кто несет ответственность за какие-то ошибки в заключении? Оценщик перед заказчиком или же судебный эксперт перед судом? Вообще, как распределяется вот это вот бремя доказывания достоверности итоговой, там, не знаю, итогового размера стоимости?
5: Ну, оценщик, на самом деле, он несет именно перед заказчиком ответственность в рамках гражданского правового договора. Вот. Тогда как эксперт, он уже несет уголовную ответственность по 307 статье УК РФ за ложное заключение. То есть это на самом деле очень важно. Это очень ответственная работа.
4: А вообще, если уж мы говорим про экспертов, хочется всегда спросить, а судьи кто, да? Вот как проверить квалификацию оценщика или судебного эксперта? На какие профессиональные, может быть, или формальные критерии нужно обратить внимание бизнесу и юристам, которые обращаются за такой услугой?
5: Здесь опять-таки надо разделить. Если мы говорим про эксперта, да, как судебного эксперта, потому что назначение происходит именно судом, вот, то это, конечно, наличие высшего образования и диплома о профессиональной переподготовке по конкретной экспертной специальности. Вот. Если же мы говорим уже про оценщика, это, конечно, чтобы у него было членство в СРО, и чтобы он имел квалификационные аттестаты по соответствующим направлениям.
4: Опыт играет значение в этой роли? Или достаточно, вот, ну, когда кто-то заявляет, что я эксперт с 20-летним опытом?
5: Несомненно, играет. То есть это как один из критериев, по которому делается выбор.
4: Дмитрий, а можно тогда такой вопрос? Какой подход к оценке сейчас или вообще наиболее востребован в современной российской практике и почему?
5: Здесь стоит отталкиваться от объекта исследования. То есть, если мы, например, говорим о каких-то стандартных объектах, таких как квартиры, офисы, земельные участки, автомобили, то, конечно, это сравнительный подход для оценки используется. Вот. Но если мы будем говорить про какие-то активы, которые не имеют активного рынка, это может быть какое-то специализированное оборудование, уникальные комплексы, то здесь уже используются затратные и, соответственно, доходные подходы.
4: Ну и, соответственно, сложность оценки, да, она тоже повышается, когда что-то уникальное, что-то необычное.
5: Несомненно.
4: Хорошо. А если мы говорим про какие-то, ну, понятно, что можно оценивать разные активы, да, бизнес, земельные участки, производственные какие-то комплексы. А как проводится оценка ущерба, допустим, после залива квартиры или после там, дорожно-транспортного происшествия, чтобы ее страховая компания, да, вот приняла, и суд тоже, и никто не потребовал повторной экспертизы, потому что в таких ситуациях человек начинает еще больше переживать, это время, это растягивается всегда. И какие вообще, может быть, требования предъявляются к осмотру, расчетам или оформлению такой экспертизы?
5: Ну, требования есть. Самое главное, чтобы что отчет об оценке, что заключение эксперта, оно соответствовало нормативным требованиям. Это самое главное. Ну и мы никуда не уберем, конечно же, объективность, никуда не уберем независимость, всесторонность и полноту этого исследования. Вот, наверное, основные вещи, которые должны обязательно соблюдаться.
4: А если вот вернуться как раз к таким вот необычным активам, да, которые, ну, можно так сказать, не имеют рыночных аналогов, может быть, не знаю, уникальный бизнес какой-то, промышленный комплекс или объект культурного наследия, да, это не просто недвижимость, а имеет определенный статус, или какой-то стартап, какие методы и, может быть, ну, допущения применяются в таком случае?
5: Ну, в данном случае чаще всего применяется именно затратный подход, uh-huh. да, где мы можем, например, стоимость вот этого вот аналогичного объекта, скажем, воссоздать. Вот. И доходный подход, когда мы как бы просчитываем потенциал генерируемого дохода. В данном случае. Ну, про культурное наследие, не знаю, здесь как бы все равно должны учитываться и охранные обязательства, ограничения какие-то на реконструкцию, ну и нематериальные факторы, это, возможно, там, престижность, историческая ценность, вот в таком формате.
4: Понятно. Дмитрий, очень интересная тема, правда. Друзья, надеюсь, что и для вас эта тема оказалась, если новой, то вы в нее погрузились с нашей помощью. У нас в гостях директор Центра экспертизы оценки ЕСИН Дмитрий Зиновьев. Компания занимается оценкой с 2013 года. Дмитрий, предлагаю сейчас взять небольшую паузу, после которой продолжим и самые интересные вопросы, которые касаются, наверное, широкого спектра, я оставил на финал, поэтому, друзья, дождитесь, пожалуйста, буквально через минуту мы продолжим эфир. Это программа «Суть дела» на радио «Рандеву». Оставайтесь с нами.
3: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».
0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
6: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Суть дела». «Суть дела». «Радио
4: Рандеву». Продолжаем программу «Суть дела» на «Радио Рандеву». Напомню, в гостях у нас директор Центра экспертизы оценки ЕСИН Дмитрий Зиновьев. Мы сегодня говорим о том, что такое оценка, что такое судебная экспертиза. В первой части программы мы уже разобрали огромное количество вопросов, как вообще строится оценка, кто такие эксперты, какие требования к ним предъявляются, какая бывает экспертиза в принципе и что важно при оценке, да, при проведении экспертизы, какие данные. И вот, собственно, один из вопросов, который в первой части я не успел задать. Понятно, что оценка качества зависит от исходных данных, да, вот результат этой оценки. А каковы действия эксперта, если заказчик, ну, например, предоставил неполную или заведомо недостоверную информацию?
5: Ну, если мы говорим про достоверность или недостоверность, то что оценщик, что эксперт, он этого вопроса не касается. Он работает с тем, что ему предоставили. И если он понимает, что этой информации ему недостаточно, то, соответственно, оценщик, он может запросить дополнительную информацию через запрос у заказчика. Вот. А судебный эксперт, соответственно, может написать ходатайство о запросе дополнительной информации, дополнительных материалов в суд, чтобы стороны предоставили ему эту информацию. И, конечно же, окончательный результат, он напрямую зависит от того, какие документы предоставили специалистам.
4: А вот если человек или сторона по делу не согласны с отчетом, как вообще его, можно ли его опровергнуть, и на чем чаще всего, можно так сказать, ну, ловят, да, недобросовестных оценщиков и экспертов?
5: Да, есть на самом деле момент такой, что заказчики, например, да, либо стороны по делу, они могут заказать рецензию. Вот. И в данном случае специалист будет рассматривать то ли отчет об оценке, может быть, заключение эксперта, на соответствие процессуальным нормам, правилам, и сделают уже свое заключение, в данном случае специалиста, о том, имеются ли какие-то ошибки, может быть, недочеты в рассматриваемом документе. Вот. Что касается, на чем чаще всего ловят, ну, тут так не сказать, всегда ошибки разные.
4: А если говорить про современный мир и тенденции, могут ли алгоритмы и тот же самый пресловутый искусственный интеллект заменить человека вот при массовой оценке жилой недвижимости, например, или стандартных бизнесов, да, то есть то, что попадает под определенные форматы? И вообще, каковы пределы применения таких технологий в вашем деле?
5: Ну, здесь, наверное, стоит говорить о том, что во многих сферах сейчас искусственным интеллектом пользуются и пользуются активно. Эксперты и оценщики тоже им пользуются, но в данном случае только для того, чтобы подготовить какую-то первичную информацию. Uh-huh. Вот. Это просто упрощает немножко им жизнь, скажем так. Но его надо проверять обязательно.
4: Это да.
5: А самое главное, ответственность несет не искусственный интеллект, а человек. Поэтому все-таки пока искусственный интеллект нас не заменит.
4: Хорошо. Дмитрий, и, наверное, вопрос. Мы больше так теоретически сейчас подходили к делу. Может быть, есть какие-то интересные случаи показательные, которые были в вашей практике, для того, чтобы показать, как работает эксперт, каких результатов можно достичь и как выстраивается ваша работа?
5: Ну, если уж мы большую часть программы говорили именно там про оценку бизнеса, недвижимости, да, и оценку движимого имущества, то, наверное, стоит именно про оценку и привести пример. Оценка бизнеса в данном случае у нас, соответственно, следующий момент был. Уже была проведена оценка, был выход участника из ООО, и рассчитывали действительную стоимость доли. Вот. Нам принесли этот отчет, мы на него посмотрели, и другая сторона нам сказала о том, что есть некоторые моменты у организации. Во-первых, сейчас идет спор материальный, а во-вторых, до этого участника выходил еще один участник. И эти моменты, они никак не были отражены в отчете, который нам предоставили. Соответственно, проведя свое исследование, получили отчет об оценке, который уменьшил стоимость в 2 раза. Потому что мы просто учли эти моменты.
4: Здорово. А если вот говорить про не бизнес, да, вот частные случаи вот обычных людей, которые обращаются к вам?
5: Ну, самый такой, не знаю, яркий пример, который запомнился, и он для всех людей будет понятен. Очень часто мы заказываем всякие разные товары на маркетплейсах, и вот человек заказал дорогой MacBook, ему поставили коробку, он, соответственно, ее забрал, ушел, и только на улице обнаружил, что она пуста. Он ее открыл, там, соответственно, пусто, возвращается обратно, но уже никуда не деваться, только через суд доказывать, что в коробке действительно ничего не было. И мы проводили видеотехническое исследование, видеотехническую экспертизу, в которой устанавливали, что коробка действительно была пуста на момент передачи ее заказчику.
4: То есть удалось установить?
5: Да.
4: Вот так вот, друзья. Так что, знаете, если вдруг вы столкнулись с какими-то случаями, где нужна четкая оценка, адекватная, знаете, к кому обращаться. Центр экспертизы оценки ЕСИН, Дмитрий Зиновьев, директор у нас в гостях. Дмитрий, я вас благодарю. Правда, очень интересно. Конечно, хочется, знаете, сталкиваться с этой темой в положительном ключе, но даже когда возникает сложная ситуация, теперь вот я точно знаю, к кому можно обратиться за объективной оценкой, за экспертизой, если это потребуется, и получить компетентный и правильный ответ.
5: Спасибо.
4: Спасибо большое. Друзья, это программа «Суть дела» на радио «Рандеву». Мы продолжаем эфир.
3: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».
7: Радио «Рандеву».
0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8-920-007-50-57.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ «Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске информация для пешеходов и водителей. Информация о нижегородских ипотечниках. Но вначале о том, ждать ли жителям Мещерского озера метро. В Нижнем определяют место для строительства новой станции метро «Волга». По схеме, опубликованной на сайте мэрии, станцию предполагается разместить в районе пересечения улиц Сергея Акимова и Карла Маркса. Проект выставлен на общественное обсуждение до 5 октября. Строительство предусмотрено программой развития транспорта до 30 года. Однако в мэрии подчеркнули, что пока не планируется ни проектировать, ни строить станцию «Волга». Средний нижегородец платит по ипотеке около 80 тысяч рублей в месяц. Это вычислили в РИА Рейтинг. По доступности жилищных кредитов регион находится на 54-м месте в стране. Могут позволить себе купить квартиру под текущий рыночный процент менее 18% нижегородских семей. За основу взята квартира площадью 60 метров при взносе 30%. Проезд по всем шести полосам на Мызинском путепроводе в Нижнем Новгороде хотят открыть до декабря. В мэрии сообщили, что реконструкцию на объекте планируют завершить раньше срока, установленного контрактом в декабре этого года. По данным горадминистрации, сейчас строительные работы на последнем этапе. После завершения будут открыты все полосы на Мызинском путепроводе. Капюшон и наушники повышают риск ДТП для пешеходов на 40%. Как показала статистика региональной госавтоинспекции, эти аксессуары ежегодно становятся причиной десятков аварий с тяжелыми последствиями. Госавтоинспекторы рекомендуют снимать наушники и капюшон перед переходом дороги. Водителям же советуют снижать скорость у остановок общественного транспорта и перед пешеходными переходами. И РФС перенес матч России и Нигерии в Нижнем Новгороде на полчаса раньше. Товарищеский матч между сборными России и Нигерии начнется в следующий вторник, 6 октября, на Совком Банк-арене в 7 вечера ровно. Время перенесли по просьбе основного вещателя. Стадион откроется для болельщиков в 16:30. Для посещения Fan ID не требуются, билеты еще доступны.
3: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск.

0: механизаторов 10. Подробнее на domandbeton52.ru.
1: Последний день сентября в городе должен быть переменно облачным с температурой до 15 положительных градусов. На 31 день осени нейросеть Яндекса предсказала от 9 до 12 тепла с вероятностью небольшого дождя утром.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Добрый день, друзья! Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны радио «Рандеву». С вами Ирина Ростова. Это команда «Грей Вайза» с композицией «Je reviens te chercher». Я снова иду тебя искать. Ну а нас найти очень просто, друзья, волна 103.4. Рада быть с вами в этом музыкальном часе. Далее по курсу команда «Полюса» с композицией «На спине у кита». Также услышим группу «Пикник», «Флипсайд», «Triangle Sun», «Моральный кодекс», «Майкл Бубле». Ну и прямо сейчас команда «Tea for Fun» с композицией «Тиам». Песня про любовь на радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

точка невозврата. Что же ты не рада? Что же ты молчишь? Успокой в груди верного солдата. Я тебя забуду, если ты простишь, а девочка

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам! Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи!
3: Happy birthday.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. Даксмер, Алютех, земледелец, русские двери. Бандеко краски и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Невероятной красоты исполнение от Карлы Бруни, друзья, знаменитой композиции группы ABBA «The winner takes it all». Победители забирают все это. Желаю вам в этом дне, друзья, осуществить задуманные цели, чтобы задачи выполнялись с небывалой легкостью. Ну и оставайтесь с нами на радио «Рандеву». Волна хорошей музыки и вашего замечательного настроения.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
1: И было у покупателя три пути. Направо пойдешь, в двор закрытый зайдешь. Налево паркинг подземный найдешь, а прямо...
2: А можно все сразу?
1: Можно. В Гранд-квартале Бетанкур. А в сентябре еще и скидка до 900 тысяч рублей на двухкомнатные квартиры. Бетанкур. Все лучшее в одном доме. ОСЗ «ННДК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на nndk.rf.
3: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцы еще могут купить билет на матч сборной 6 октября. О самом большом вреде наушников для здоровья. Но вначале о том, когда закончат ремонт Мызинского путепровода. Проезд по всем шести полосам на Мызинском путепроводе в Нижнем Новгороде хотят открыть до декабря. В мэрии сообщили, что реконструкцию на объекте планируют завершить раньше срока, установленного контрактом в декабре этого года. По данным горадминистрации, сейчас строительные работы на последнем этапе. После завершения будут открыты все полосы на Мызинском путепроводе. Капюшон и наушники повышают риск ДТП для пешеходов на 40%. Как показала статистика региональной госавтоинспекции, эти аксессуары ежегодно становятся причиной десятков аварий с тяжелыми последствиями. Госавтоинспекторы рекомендуют снимать наушники и капюшон перед переходом дороги. Водителям же советуют снижать скорость у остановок общественного транспорта и перед пешеходными переходами. В Нижнем определяют место для строительства новой станции метро «Волга». По схеме, опубликованной на сайте мэрии, станцию предполагается разместить в районе пересечения улиц Сергея Акимова и Карла Маркса. Проект выставлен на общественное обсуждение до 5 октября. Строительство предусмотрено программой развития транспорта до 2030 года. Однако в мэрии подчеркнули, что пока не планируется ни проектировать, ни строить станцию «Волга». Средний нижегородец платит по ипотеке около 80 тысяч рублей в месяц. Это вычислили в РИА Рейтинг. По доступности жилищных кредитов регион находится на 54-м месте в стране. Могут позволить себе купить квартиру под текущий рыночный процент менее 18% нижегородских семей. За основу взята квартира площадью 60 метров при взносе 30%. И РФС перенес матч России-Нигерии в Нижнем Новгороде на полчаса раньше. Товарищеский матч между сборными России и Нигерии начнется в следующий вторник, 6 октября, на Совкомбанк-арене в 7 вечера ровно. Время перенесли по просьбе основного вещателя. Стадион откроется для болельщиков в 16:30. Для посещения фан-айди не требуется, билеты еще доступны.
3: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
6: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет?
7: Круче. Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
8: Так, мне срочно нужен зонт.
9: Зонт. Российская автоматика.
10: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: Последний день сентября в городе должен быть переменно облачным с температурой до 15 положительных градусов. На 31 день осени нейросеть Яндекса предсказала от 9 до 12 тепла с вероятностью небольшого дождя утром.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around.
1: Это Джонни Кэш, друзья, его титульная композиция с одноименного альбома «Человек, который однажды вернется» на волне радио «Рандеву». Я рада приветствовать вас в новом музыкальном часе, друзья. С вами Ирина Ростова, и в ближайший час мы с вами будем слушать только хорошую музыку. Команда «Хромео», «Клаб Фит», «Сироткин», группа «Камуфляж», «Полина», ну и прямо сейчас Ленни Кравец с композицией «Five more days till summer». Еще 5 дней до лета, друзья. Нам, конечно, до лета осталось чуть больше, но пока погода в Нижнем радует. Яркое солнце в сентябре.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
2: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в Иксе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88 31 77 907-07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это команда «Друзья», от которой сразу начинает веять солнцем и теплом. Это группа «Сироткины», композиция «К тебе» на волне радио «Рандеву». Тем временем за окном, друзья, плюс 17 градусов, светит яркое солнце. Сегодня обещают нам синоптики без дождей, прекрасную погоду. Будем этому радоваться, друзья. Завтра, в четверг, уже плюс 13, и постепенно температуры пойдут на спад. Все-таки осень берет свое. Ну и в продолжении эфира замечательный певец Лоренс с песней «Guy I Used To Be» на радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Внимание, друзья, важная информация. С 1 по 31 октября в Нижнем Новгороде пройдет ежегодный социальный проект «Бюст-мост через Волгу против рака груди». Его главная задача – напомнить женщинам о важности регулярного обследования и раннего выявления заболеваний молочной железы. В рамках акции нижегородки смогут пройти профилактические обследования и получить консультации специалистов. В государственных медицинских учреждениях маммографию можно будет сделать бесплатно. Программа «Бюст-моста» пройдет на нескольких городских площадках, и вот их главные даты. 2 и 3 октября женская команда «Норманочка» поддержит акцию во время матча чемпионата России по футзалу. 3 октября на экофестивале «Любовь и атомы» участницы также смогут бесплатно пройти обследование. А главным днем проекта станет 26 октября. В Центре культуры «Рекорд» в течение дня будут работать врачи-специалисты, которые проведут консультации и помогут определить необходимый формат диагностики. Заботьтесь о своем здоровье, друзья, и будьте внимательны к себе. Продолжаем наш эфир на радио «Рандеву», друзья. Прямо сейчас звучит Donna Summer с композицией «Hot Stuff». Но через несколько секунд к нам ворвется дуэт команды «Cool and the Gang» с песней «Fresh». Привет из 84-го года на волне радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Hey!

друзья, с вами композиция «Hey, Laura, it's me» на волне радио «Рандеву». Продолжаем наш музыкальный час вместе с певицей Марселло, которая в финале исполнит кавер на группу Radiohead и их известный легендарный хит, песню «Creep». Ну и прямо сейчас команда «Duran Duran» с композицией «Ordinary World», «Обычный мир». Продолжит нас музыкальный час, друзья, на волне радио «Рандеву». Оставайтесь с нами. Ну а я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами. До завтрашнего дня.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
1: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
2: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске информация для пешеходов и водителей. Информация о нижегородских ипотечниках. Но вначале о том, ждать ли жителям Мещерского озера метро. В Нижнем определяют место для строительства новой станции метро «Волга». По схеме, опубликованной на сайте мэрии, станцию предполагается разместить в районе пересечения улиц Сергея Акимова и Карла Маркса. Проект выставлен на общественное обсуждение до 5 октября. Строительство предусмотрено программой развития транспорта до 2030 года. Однако в мэрии подчеркнули, что пока не планируется ни проектировать, ни строить станцию «Волга». Средний нижегородец платит по ипотеке около 80 тысяч рублей в месяц. Это вычислили в РИА Рейтинг. По доступности жилищных кредитов регион находится на 54-м месте в стране. Могут позволить себе купить квартиру под текущий рыночный процент менее 18% нижегородских семей. За основу взята квартира площадью 60 метров при взносе 30%. Проезд по всем шести полосам на Мызинском путепроводе в Нижнем Новгороде хотят открыть до декабря. В мэрии сообщили, что реконструкцию на объекте планируют завершить раньше срока, установленного контрактом, в декабре этого года. По данным горадминистрации, сейчас строительные работы на последнем этапе. После завершения будут открыты все полосы на Мызинском путепроводе. Капюшон и наушники повышают риск ДТП для пешеходов на 40%. Как показала статистика региональной госавтоинспекции, эти аксессуары ежегодно становятся причиной десятков аварий с тяжелыми последствиями. Госавтоинспекторы рекомендуют снимать наушники и капюшон перед переходом дороги. Водителям же советуют снижать скорость у остановок общественного транспорта и перед пешеходными переходами. И РФС перенес матч России и Нигерии в Нижнем Новгороде на полчаса раньше. Товарищеский матч между сборными России и Нигерии начнется в следующий вторник, 6 октября, на Совком Банк-арене в 7 вечера ровно. Время перенесли по просьбе основного вещателя. Стадион откроется для болельщиков в 16:30. Для посещения Fan ID не требуются, билеты еще доступны.
1: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Последний день сентября в городе должен быть переменно облачным с температурой до 15 положительных градусов. На 31 день осени нейросеть Яндекса предсказала от 9 до 12 тепла с вероятностью небольшого дождя утром.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: и снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Медийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой «Медийный дом» и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 5057.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Выбирайте квартиру в ЖК «Смородина» от ННДК. Малоэтажные дома с лифтами, закрытая территория, сити-боксы и площадка для выгула собак. «Смородина» – вашего поля ягодка. ОСС ННДК, автозапроектная декларация на сайте наш.ком.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцы еще могут купить билет на матч сборной 6 октября. О самом большом вреде наушников для здоровья. Но вначале о том, когда закончат ремонт Мызинского путепровода. Проезд по всем 6 полосам на Мызинском путепроводе в Нижнем Новгороде хотят открыть до декабря. В мэрии сообщили, что реконструкцию на объекте планируют завершить раньше срока, установленного контрактом в декабре этого года. По данным горадминистрации, сейчас строительные работы на последнем этапе. После завершения будут открыты все полосы на Мызинском путепроводе. Капюшон и наушники повышают риск ДТП для пешеходов на 40%. Как показала статистика региональной госавтоинспекции, эти аксессуары ежегодно становятся причиной десятков аварий с тяжелыми последствиями. Госавтоинспекторы рекомендуют снимать наушники и капюшон перед переходом дороги. Водителям же советуют снижать скорость у остановок общественного транспорта и перед пешеходными переходами. В Нижнем определяют место для строительства новой станции метро «Волга». По схеме, опубликованной на сайте мэрии, станцию предполагается разместить в районе пересечения улиц Сергея Акимова и Карла Маркса. Проект выставлен на общественное обсуждение до 5 октября. Строительство предусмотрено программой развития транспорта до 2030 года. Однако в мэрии подчеркнули, что пока не планируется ни проектировать, ни строить станцию «Волга». Средний нижегородец платит по ипотеке около 80 тысяч рублей в месяц. Это вычислили БРИА Рейтинг. По доступности жилищных кредитов регион находится на 54-м месте в стране. Могут позволить себе купить квартиру под текущий рыночный процент менее 18% нижегородских семей. За основу взята квартира площадью 60 метров при взносе 30%. И РФС перенес матч России-Нигерии в Нижнем Новгороде на полчаса раньше. Товарищеский матч между сборными России и Нигерии начнется в следующий вторник, 6 октября, на Совкомбанк-арене в 7 вечера ровно. Время перенесли по просьбе основного вещателя. Стадион откроется для болельщиков в 16:30. Для посещения Fan ID не требуется, билеты еще доступны.
1: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
4: Опять ты в телефоне?
5: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
4: У тебя что, все под колпаком?
5: Да, у меня все под зонтом.
3: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
2: Последний день сентября в городе должен быть переменно облачным с температурой до 15 положительных градусов. На 31 день осени нейросеть Яндекса предсказала от 9 до 12 тепла с вероятностью небольшого дождя утром.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
4: Рандеву. Друзья, вы слушаете «Радио Рандеву». Микрофон Андрей Лазарев. Это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области. И эту область для вас раскрываем, освещаем и делимся полезной информацией. Сегодня у нас в гостях находится человек, кто свою жизнь посвятил тому, чтобы нам с вами открывать новые направления, получать новые эмоции. И вот в преддверии, хотя, как можно говорить, в сентябре, в преддверии, уже в осенний и зимний сезон можно задуматься, если хочется новых впечатлений, как, куда отправиться и что точно стоит увидеть и посмотреть. Мария Юрьевна Свиридова, директор туристической компании «Росветров», у нас в гостях. Мария Юрьевна, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
4: Ну, расскажите нам, пожалуйста, вот осенне-зимний период, он достаточно большой и достаточно насыщенный. Я так понимаю, что здесь захватываются новогодние праздники, новогодние каникулы. В этом году с 31 по 10 утверждено. Но понятно, что многие берут еще какие-то дни. Какие направления предпочитают ваши клиенты в этом осенне-зимнем сезоне?
5: Ну, давайте начнем с того, что клиенты самые разнообразные у нас, поэтому и предпочтения самые разные. Некоторые любят тепло, и на Новый год улетают куда-нибудь подальше. Например, Мальдивы или Эмираты. Эмираты, кстати, одно время не принимали туристов, а сейчас очень охотно принимают, и можно поймать даже совершенно удивительные цены, которые вообще не свойственны
4: такому уровню.
5: Да, отелям такого уровня. Конечно, есть возможность. Причем, кстати, на многие направления, это очень важно, сегодня летает Аэрофлот без посадки. Скажем, те же Мальдивы, те же Эмираты. Прямой рейс, но из Москвы, к сожалению, но тем не менее. Из Нижнего у нас есть рейсы на Шарм-эль-Шейх и на Хургаду. Поэтому для любителей пляжного отдыха из Нижнего Новгорода варианты есть. Пока до конца октября продлили Турцию. В принципе, там комфортно и тепло сейчас. Поэтому туда еще тоже можно успеть. И цены, естественно, существенно снижаются. Среди не очень зарубежных направлений можно назвать Абхазию, которая все еще летает из Нижнего Новгорода. Также мы предлагаем экскурсионные, это уже, правда, экскурсионные направления в Ереван и в Узбекистан. То есть на Ташкент у нас летает самолет. Можно попробовать Грузию. Вот эти все страны, ну, по крайней мере, Ереван и Тбилиси, это вообще очень хороший вариант для осени, потому что уже не жарко, еще не холодно, много фруктов, и, ну, уж гостеприимство кавказское, оно всегда на высоте.
4: Это да, это точно.
5: Что еще предложить? Сербия, конечно, бьет все рекорды. Полные рейсы из Нижнего Новгорода в Белград. И вы понимаете, что это возможность улететь... Ну, куда хотите. По сути, к сожалению, Белград связан рейсами только со столицами государств. Но это тоже уже большое дело. Вот, собственно, такая полетная программа на зиму. Ну, для тех, кто не хочет далеко уезжать, есть, конечно, экскурсионные туры по России. Они особенно популярны на школьные каникулы, когда либо родители с детьми, либо школьные группы с учителями отправляются в путешествие. Предлагаем Калининград, Екатеринбург, ну, естественно, там Москва, Питер, это уже традиционно. То есть тоже достаточно большой выбор, Но об этом надо сейчас побеспокоиться, потому что не всегда самолет по хорошей цене можно купить, а поезд уж тем более. Там динамическая цена. Uh-huh. Чем раньше uh-huh. покупаешь, тем дешевле билет.
4: Ну вот, собственно, как раз, Мария Юрьевна, хотел задать вопрос. За какое время до начала поездки вообще вы рекомендуете выбирать направление и готовиться к путешествию? Я понимаю, что, возможно, это такой традиционный вопрос, но он всегда забывается, потому что дела, точно, отпуск или там каникулы, давайте быстрее. Вот как распланировать грамотно, за какое время стоит уже этим озаботиться?
5: Ну, вообще, конечно, нам больше нравится, когда у нас есть время для работы. Uh-huh. Когда туризм... Ну, вот это, например, касается морских круизов. Uh-huh. У нас есть туристы, которые бронируют круизы на 28-й год.
4: О! Oh.
5: Да. Уже просто... При том, там достаточно льготная как бы система. Ты платишь $50 там, или евро, uh-huh. и эта каюта держится тебе столько лет. И цена фиксируется.
4: Oh.
5: Вот. Конечно, приятно, когда есть время проанализировать рынок, но бывают эти чудеса. Например, в тех же морских круизах вот на 3 октября uh-huh. есть замечательный круиз, там 50 тысяч на двоих каюта на неделю из Египта в Турцию.
4: О.
5: Да, причем через Суэцкий канал с посещением Александрии, то есть таких редких мест, куда, в общем, не всякая птица долетит. Вот, то есть сейчас очень хорошие цены дает Royal Caribbean. Вот 4 дня просто супер скидок, 50% на круизы.
4: Угу.
5: И там можно подобрать даже безвизовые варианты.
4: Ничего себе. Слушайте, вот к вопросу о том, что иногда думаешь, ой, вот встречаю людей, которые говорят, а как за рубеж? У нас же все закрыто. Оказывается, нет. Достаточно найти грамотного проводника в вашем лице, да, и понять, что если хочется, можно мир посмотреть, и это будет еще и недорого.
5: Вы знаете, иногда люди стесняются прийти просто и поговорить о том, что им что-то хочется. Хотя вот если они и зальют душу и оставят нам телефон, угу. то это очень здорово, потому что иногда падают вот такие неожиданные спецпредложения, и думаешь, господи, кому предложить? А когда у тебя есть такая тетрадка, то можно позвонить, и иногда люди быстро собирают чемоданы, отправляются в путешествие по таким ценам, которые даже не снились. Поэтому, в общем, надо мечтать.
4: А если говорить, Мария Юрьевна, про семейный отдых, он все-таки отличается по формату. Если мы говорим, например, с маленькими детьми, то понятно, что чаще всего Турцию, да, выбирают. Первое, что приходит на ум. Есть ли какие-то еще направления для семей с маленькими детьми на осенне-зимний период?
5: Ну, мне кажется, что с маленькими детьми все-таки в экскурсионные туры отправляться не стоит.
4: Uh-huh.
5: Поэтому у нас остается Египет из Нижнего. Это достаточно удобно. И, в принципе, всю осень, uh-huh. там теплое море и просто кайф. Ну, как бы и Турция тоже.
4: Uh-huh.
5: Вот. А еще у нас сейчас появляется неплохой вариант, который мы раскручиваем. То есть мы традиционно ведь работаем со всякими загородными учреждениями
4: да.
5: отдыха. И сейчас вот у нас появилась очень необычная загородная такая гостиница.
4: Uh-huh.
5: В общем, вот на Новый год мы ее берем. Тайна Юронги. Вообще это достаточно далеко
4: uh-huh.
5: в Нижегородской области. Но... Ну, это так классно. То есть это современные коттеджи uh-huh. со всеми удобствами, знаете, такого скандинавского типа, ну, прям uh-huh. нереально удобные и красивые, с плитой, с холодильником. То есть с маленькими детьми очень комфортно нам проживать.
4: Uh-huh.
5: И мы добавляем туда экскурсионную программу в гости к марийцам, марийские блины, рассказ о марийской культуре. Но это комфортный вариант, потому что ребенка не таскаешь с собой как бы можно даже оставить его на базе и съездить uh-huh. на экскурсию. А хорошо еще то, что эта база находится на территории фермерского хозяйства.
4: Uh-huh.
5: И там овцы, козлы, пони, коровы. То есть это все вот прям... их можно трогать, их можно гладить. И, естественно, свои фермерские продукты. Поэтому йогурт замечательный, масло. То есть помимо того, что уникальная природа. Вот мы uh-huh. недавно съездили, мы буквально пинали грибы ногами.
4: Вот так.
5: Потому что их там немерено. Ну и вот такие вот необычные варианты, они не надо далеко ездить, они являются отличным украшением для отдыха.
4: Слушайте, как здорово. Вот вы сейчас рассказываете, и у меня сразу вот возникают в голове картинки. И я понимаю, что нужно обсудить там, да, с супругой. И возможно, что вот новогодние праздники мы проведем именно так. А если говорить о важном всегда, да, когда мы касаемся путешествия, понятно, что есть безвизовые направления, но и с визами, опять же, есть шаблонное мышление, что это очень сложно и так далее. И иногда это действительно так. Помогает ли ваша компания с оформлением виз и вообще подготовкой всех необходимых документов для предстоящих зарубежных туров?
5: Ну, конечно. Сейчас шенгенские страны разделились на две группы. Есть страны, которые категорически не открывают туристские визы, только под там, родственникам, какие-то гуманитарные и прочие. А есть, которые делают это очень охотно. Мы просто фактически открываем визу под туры в Италии, Греции и Венгрии. Это как бы полностью снимаем с проблемы. И мы помогаем с французской визой. Вот. Ну, считайте, что это Шенген. И если правильно составить тур, чтобы не было нарушений, скажем, если мы открываем итальянскую и хотите куда-то дальше, вот, но при этом надо какое-то количество времени пожить в Италии, и отправляйтесь... Куда глаза глядят. То есть, да, мы с этим помогаем, и это работает, и люди ездят. Единственное, что сроки, мы с вами говорили о сроках.
4: Да, да.
5: Вот летом сроки очень сильно затягивались. Сейчас опять они уменьшаются, но летом вот итальянская виза доходилась до 2.5 месяца, приходилось ожидать. Но в зиму сейчас, конечно, поток упал. И все дело быстрее.
4: Но в любом случае лучше заранее созвониться с вами или прийти к вам в офис. Кстати, вот как вот связаться с вами, с офисом «Росветров»?
5: Ну, у нас уникальное достаточно название. Других «Росветров» у нас нет.
4: Это да.
5: Два офиса находятся в Нижнем Новгороде. Один на улице Минина, другой в торговом центре «Ганза». Вот. Поэтому нас в интернете легко найти. У нас есть два сайта. Один посвящен путешествиям везде, второй приему в Нижнем Новгороде. Вот только это может смутить. А все остальное, там есть наши телефоны, почта, мы всегда на связи. Ну и можно лично заглянуть, особенно тем, кто просто мечтает. Вот сейчас работы немного, и мы с удовольствием помечтаем с вами. И, может быть, придумаем что-то такое по хорошей цене.
4: Мария Юрьевна, я могу вот для эфира просто сказать личную благодарность вам, потому что с вашей помощью я тоже увидел мир с помощью вашей команды. И, друзья, могу, правда, вас заверить. Во-первых, офис на улице Минина, он сам по себе уникален. Стоит туда прийти, я не буду раскрывать тайны, но даже поднимаясь в офис, вы поймете, о чем речь. Это очень знаковое и важное место для Нижнего Новгорода и для всего российского кинематографа. Вот так вот намекну. Вот. А во-вторых, вот эти вот мечты, про которые вы говорите, они правда разжигают желание увидеть мир, путешествовать. Иногда вы даже себе не представляете, какие направления для вас Мария Юрьевна и команда «Роза Ветров» могут просто раскрыть и рассказать. И мало того, что в красках описать, а вы уже поймете конкретные какие-то очертания финансовые, да, по срокам, по возможностям. Вы поймете, и у вас на руках будут, в хорошем смысле слова, карты, направления, куда вы можете поехать, о которых вы даже до встречи в «Росветров» не представляли. Поэтому вам огромное спасибо. Я настоятельно рекомендую всем прийти к вам в офис, созвониться, либо зайти на сайт и договориться, потому что это правда того стоит. И особенно, когда тебе помогают с документами, когда ты не ходишь по визовым центрам, не выжидаешь эти слоты и так далее и тому подобное, когда тебе подсказывают, как сделать правильно, это экономит очень много времени, очень много денег и очень много нервов. Вот. Уж извините.
5: Спасибо за добрые слова. Это очень приятно слышать.
4: Мария Юрьевна, огромное вам спасибо. Я надеюсь, что мы разожгли вот это вот желание путешествовать. В вашем лице я могу сказать, что каждый обратившийся найдет эксперта и помощника, вот того проводника, который не предложит какой-то рекламный проспект, а расскажет, как есть, да, куда точно стоит, а какое направление слишком, может быть, распиарить и не стоит того. Спасибо вам большое. Желаю вам удачи, прекрасной загрузки сезона, и чтобы все, кто отправляется путешествовать, возвращались счастливыми, здоровыми и полными впечатлений и энергии дальше жить и радоваться жизни.
5: Спасибо вам большое.
4: Спасибо большое. Мария Юрьевна Свиридова, директор туристической компании «Росветров», у нас в гостях. Это программа «Суть дела». Друзья, мы продолжаем эфир.
3: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».
2: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в Иксе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88 31 77 907 07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа Мидийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой Мидийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества.

0: Нижегородцам из-за нехватки бензина предложили пересесть на автобусы. Соответствующее обращение распространило региональное правительство. Как поясняется, поставки топлива по причине внеплановых ремонтов НПЗ остаются крайне напряженными. При этом общественный транспорт обеспечивается топливом в полном объеме. Нижегородцев также просят соблюдать систему чет-нечет, чтобы сократить очереди на АЗС. В то же время жители сообщают о существенном удорожании на заправочных станциях газа. Также в Нижегородской области рассматривают запрет на вывоз топлива из региона. Такую меру обсудят на экстренном заседании оперативного штаба, о чем рассказали в пресс-службе областного правительства. При этом эксперты отмечают, что запретить вывоз бензина из области технически почти невозможно. Все муниципальные котельные города запущены в работу. Об этом в Телеграм сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Тепло в первую очередь получили социальные учреждения, но есть вопросы по ряду ведомственных котельных, добавил глава города. Департамент жилья решает эти вопросы с собственниками. Дуки продолжают регулировку внутри домов. Ресурсники тем временем устраняют точечные неполадки. Нижегородцам рассказали, как идет возведение моста в Почаинском овраге. Точных сроков его открытия в горадминистрации не назвали, но пояснили, что сейчас на территории установлено пролетное строение студенческого моста, ведутся работы по монтажу. Напомню, благоустройство в Почаинском овраге идет с 23-го года. Открыть рекреационную зону планировали в прошлом ноябре, однако затем сроки перенесли. И аномальной погоды в Нижегородской области в октябре синоптики не ожидают. Средняя температура воздуха в регионе в 10 месяце года, как считают в региональном гидрометцентре, составит 4-6 положительных градусов, что соответствует норме. Количество осадков также будет в границах привычного. При этом ожидаются заметные перепады температур. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Последний день сентября в городе должен быть переменно облачным с температурой до 15 положительных градусов. На 31 день осени нейросеть Яндекса предсказала от 9 до 12 тепла с вероятностью небольшого дождя утром.
3: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями, собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. Даксмер, Алютех, земледелец, русские двери. Бандеко краски и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
3: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
4: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
3: Точно. Готовые дома вкрутой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в Иксе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88-31-77-907-07.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: И было у покупателя три пути. Направо пойдешь, в двор закрытый зайдешь. Налево паркинг подземный найдешь, а прямо...
4: А можно все сразу?
3: Можно. В Гранд-квартале Бетанкур. А в сентябре еще и скидка до 900 тысяч рублей на двухкомнатные квартиры. Бетанкур. Все лучшее в одном доме. ОСЗ «ННДК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на ннд.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о важном социальном проекте, стартовавшем в городе. Очередные подробности хода работ в Почаянском овраге. Но вначале о запуске отопительного сезона в Нижнем. Все муниципальные котельные города запущены в работу. Об этом в Телеграм сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Тепло в первую очередь получили социальные учреждения, но есть вопросы по ряду ведомственных котельных, добавил глава города. Департамент жилья решает эти вопросы с собственниками. Дуки продолжают регулировку внутри домов. Ресурсники тем временем устраняют точечные неполадки. Нижегородцам рассказали, как идет возведение моста в Почаянском овраге. Точных сроков его открытия в горадминистрации не назвали, но пояснили, что сейчас на территории установлено пролетное строение студенческого моста, ведутся работы.

газа. Также в Нижегородской области рассматривают запрет на вывоз топлива из региона. Такую меру обсудят на экстренном заседании оперативного штаба, о чем рассказали в пресс-службе областного правительства. При этом эксперты отмечают, что запретить вывоз бензина из области технически почти невозможно. И весь октябрь в Нижнем будет проходить социальный проект «Бюсмост через Волгу против рака груди». Нижегородки смогут бесплатно пройти маммографию в областном онкодиспансере или со скидкой до 50% в клиниках-партнерах. Для записи нужно назвать кодовое слово «Бюсмост», а 26 октября в Центре «Рекорд» можно будет получить консультации врачей и пройти обследование. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
1: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
2: В шахматы, что ли, с ним играет?
1: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
2: Так, мне срочно нужен зонт.
1: Зонт. Российская автоматика.
3: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: Последний день сентября в городе должен быть переменно облачным с температурой до 15 положительных градусов. На 31 день осени нейросеть Яндекса предсказала от 9 до 12 тепла с вероятностью небольшого дождя утром.
5: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Рандеву». Это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области. Эту область для вас освещаем, рассказываем и показываем, какие бывают углы зрения на те или иные вопросы. И сегодня в нашей студии в гостях находится генеральный директор косметологической клиники «Ланцет». Это клиника аппаратной, инъекционной косметологии и космецевтики. Артем Владимирович Бажанов. Артем Владимирович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Артем Владимирович, тема нашего эфира, конечно же, касается красоты, и мне кажется, вот сейчас такое, знаете, вот межсезонье, между осенью уже и еще предстоящей зимой, наверное, самое время посмотреть на себя в зеркало таким, знаете, уже профессиональным взглядом и понять, нужно ли как-то себе помочь, потому что все-таки красота – это, наверное, про любовь к себе в первую очередь. Но хотелось бы начать вот с чего. Мы знаем, что учредитель клиники «Ланцет» – это институт пластической хирургии и косметологии в Москве, который существует аж в с 1937 года. Ну, тут сразу можно сказать, что это имя с колоссальной историей и с большой репутацией. А вопрос в следующем. Зачем именно в «Ланцет» приходит клиент, пациент? За именитым брендом или конкретным специалистом с большим опытом?
2: Вы знаете, когда мы открывались чуть менее 5 лет назад, бренд ИПХИКа, Институт пластической хирургии и косметологии, и «Ланцета» в Нижнем, ну, наверное, не знал никто, за редким исключением. Вот. И тогда, наверное, все-таки пациенты шли на врача и посмотреть, что же это за новая клиника. Все-таки все понимали, что это московская клиника, посмотреть на новое оборудование. А сейчас нас уже очень хорошо знают, у нас прекрасно работает сарафанное радио, и пациенты идут по рекомендации, потому что знают, что здесь очень хорошо и качественно.
1: А означает ли это, вот, если мы говорим, что вот московская клиника, да, что пациент получает точно такой же, как правильно сказать, протокол безопасности и те же препараты, что и в столице?
2: Да, вы знаете, безопасность и вообще качество процедур – это очень важный аспект нашей работы. Хотя пациенты зачастую про это даже не догадываются. Но это, наверное, и правильно, и так и должно быть. Пациент должен прийти, получить хорошую качественную процедуру и совершенно не думать, когда там врач открыл, развел токсин, или соблюдался ли температурный режим, и вообще вот, соблюдаются ли санпины. Просто должен прийти и получить свою процедуру. Вот. И отвечая на ваш вопрос, да, у нас такие же стандарты, как в ИПХИКе. Врачи наши постоянно проходят обучение, и мы очень часто общаемся с нашими московскими коллегами, не только с московскими коллегами. Это же «Ланцет» — это сеть клиник, есть в Геленджике клиника. Вот. И да, мы постоянно какой-то опыт приобретаем. И хочется отметить еще, что у нас не только нижегородские пациенты, но еще и приезжают из Москвы, именно потому, что у нас московские стандарты качества по нижегородским ценам.
1: Вот оно что. Но к ценам мы еще вернемся. Я бы вот хотел вот какой момент уточнить. Я понимаю, что косметология и вообще, да, вот когда мы видим какую-то рекламу, видим какие-то снимки, все это выглядит очень красиво, но приходит понимание, как ты, когда ты чуть глубже в эту тему погружаешься, что в 35, например, в 45, там, в 55 или там старше, совершенно разный подход требуется для того, чтобы выглядеть хорошо, свежо, ухоженно. Можно ли вот для каждого возраста вас, как эксперта, как руководителя косметологической клиники «Ланцет», попросить назвать идеальный, ну, скажем так, минимум для каждого возраста из вашего арсенала?
2: Слушайте, хороший вопрос, но, наверное, на него прямо ответить достаточно сложно, вот так как мы все-таки работаем не с возрастом, а мы работаем с показаниями. И смотря какой пациент пришел, может быть, в 35 для него подходит протокол, который мы используем на пациентах 45 лет, а может быть, наоборот. Ну, конечно, да, естественно, вот этот минимум небольшой, он есть, это совершенно простые и понятные вещи. Это ботулотоксин для профилактики лечения морщин и процедура биоревитализации для того, чтобы увлажнить кожу. Они показаны в целом практически всем. Ну, а дальше уже мы подключаем уже индивидуальные протоколы и смотрим, смотрим уже на какие-то показания. Это, например, надо поработать с пигментными пятнами, это может быть у кого-то сосуды и так далее.
1: Uh-huh. А если касаться темы вот сейчас волнительно, потому что так или иначе все равно мы, мужчины, задумываемся, да, об этом. Понятно, что есть уходовая косметика, и мужчины ей пользуются. А вот мужская косметология, как мне кажется, уже не вызывает такой, знаете, предвзятого такого отношения. В России это уже стало нормой. Каков сегодня процент мужчин в клинике «Ланцет» и в чем особенность работы с мужчинами?
2: Да, замечательно, что мужчины тоже ходят. Процент этот пока, ну, где-то в районе 15%, то есть еще не очень большой. Особенности есть. Особенности. Мы, мужчины, если говорить, не готовы пока показывать всему миру, что мы пользуемся услугами косметолога. Ну, как-то вот какой-то есть такой блок небольшой на это. Хотя, несомненно, все хотят выглядеть красиво, все хотят иметь хорошую чистую кожу, ухоженный вид. И особенности работы – это то, что мы стараемся подбирать такие протоколы, которые не требуют реабилитации, то есть когда можно встать с кресла косметолога, ну, там, через час-два уже идти на улицу отдыхать и показывать себя миру. Либо же, если это сложно, то хотя бы мужчины приходят к нам поздно вечером в пятницу, так, чтобы можно было за субботу и воскресенье отсидеться дома. И один очень немаловажный фактор. Мы, как мужчины, мы не можем терпеть боль. Нам нужны безболезненные процедуры такие, чтобы вот погладили, да, и все, и ты вышел красивый. Так, ну, слава богу, такие возможности у нас тоже есть.
1: Слушайте, это хорошо, что есть такие возможности. Вот небольшой лайфхак, может быть, какой-то для того, чтобы мужчине прийти к вам, ну, во-первых, нужно решиться, да, а во-вторых, нужно ли как-то заранее проконсультироваться или записаться сначала на консультацию к косметологу, чтобы просто посмотрели, а не так, что я прочитал про процедуру, я пришел, вот деньги, делайте.
2: Ой, нет, слушайте, заниматься самоназначениями это точно не нужно. В первую очередь, конечно, нужна консультация. Косметолог посмотрит и уже дальше пропишет для вас протокол бьютификации.
1: Отлично. Давайте перейдем к еще одной важной части. Мы знаем, что есть СПА-программы. Я так понимаю, что это некий такой выход, вариант для тех, кто боится врачей и уколов, или нет? Или вообще, какая самая популярная СПА-программа в вашей клинике? И какой от нее эффект, может быть, видимый, может быть, эмоциональный присутствует?
2: Да, СПА есть, но СПА это скорее больше все-таки направлено на релакс. Все мы с вами сейчас живем в постоянном стрессе, снимать его можно, да, по-разному, и СПА это является прекрасным способом, то есть прийти, отдохнуть от 2 часов до 4 часов, получить пользу, в том числе для тела, потому что основой все равно любого СПА это является медицинский массаж лечебный, это плюс различные обертывания, скрабы, то есть мы не только работаем с психическим состоянием, но работаем еще и с телом, и с качеством кожи. Если говорить из самых популярных программ, ну, это, наверное, две. Это вот у нас есть имбирный пряник и райское наслаждение. Летом райское наслаждение, зимой имбирный пряник.
1: Заговорили вы про имбирный пряник, все, Новым годом сразу вот это вот наполнил студию. Хорошо, вот хотелось бы еще уточнить про уходовые процедуры, потому что вот, ну, кремов, там, да, я не знаю, масок, всего что угодно, продается огромное количество. Все нахваливают свои, у каждого свое название, свои технологии. Начинаешь во всем этом путаться, ну, понятно, девушки, наверное, в этом лучше разбираются, я все-таки сужу больше по себе. А почему недостаточно просто купить вот хороший, дорогой, может быть, крем и просто нанести его дома? И вообще, что такое делает косметолог в протоколе ухода, именно как уходовые процедуры, чего пациент сам повторить не может?
2: Но здесь, наверное, стоит сказать то, что в уходовой процедуре, которую делает именно врач-косметолог, используются те косметические средства, которые просто так невозможно купить. Это средства, которые продаются уже только клиникам. Для получения их врачи проходят обучение. То есть это сильно действующие вещества. То есть, знаете, как пример, допустим, мы дома все знаем, есть уксус 9%. То есть с ним можно спокойно работать, а есть уксусная эссенция. То есть с ней работать нужно очень осторожно. И что-то вот примерно можно провести такую аналогию. То есть в клинике врач, хорошо зная средства, он проведет процедуру правильно. используя те же средства дома, пациент может просто-напросто привести к нежелательным явлениям.
1: Угу, я понял. Артем Владимирович, предлагаю сейчас ненадолго прерваться, буквально на минуту, чтобы перевести дух и перейти к самому интересному. Друзья, напомню, сегодня у нас в гостях генеральный директор косметологической клиники «Ланцет», клиника аппаратной, инъекционной косметологии и космецевтики Артем Владимирович Бажанов. Это программа «Суть дела» на радио «Рандеву». Вернемся в студию через минуту. Оставайтесь с нами. Продолжим совсем скоро.
0: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Продолжайте слушать.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско... Я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: «Рандеву». Продолжаем. Программа «Суть дела» на радио «Рандеву». У нас в гостях генеральный директор косметологической клиники «Ланцет». Это клиника аппаратной, инъекционной косметологии и космецевтики Артем Владимирович Бажанов. Мы уже в первой части обсудили о том, почему мужчины и когда мужчины чаще приходят в косметологическую клинику «Ланцет», собственно, какие есть уходовые процедуры, откуда вообще клиника и какие программы присутствуют. Артем Владимирович, вопрос такой. Я понимаю, что косметологическая сфера – это всегда впереди планеты всей в плане, да, вот развития технологий, каких-то новых методик, аппаратов. Есть ли какие-то новинки, которые присутствуют у вас в клинике, на которые стоит обратить внимание?
2: Да, без сомнений, конечно, да, косметология очень сильно развивается, постоянно совершенствуются аппаратные технологии. Из таких новинок, наверное, можно сказать, что мы недавно приобрели новый монополярный аппарат монополярного RF-лифтинга Duet V, который прекрасно показал себя в сочетании с процедурами с масс-лифтинга. Вот, но он больше работает на компактизацию кожи, то есть делает ее более плотной, улучшает тургор, показывает прекрасные результаты.
1: Отлично. Хорошо. А вот, опять же, интересуясь этой темой, да, перед нашим эфиром я посмотрел, я понимаю, что прежде чем, собственно, прийти к косметологу, прежде чем какую-то процедуру выбрать, да, многие рекомендуют провести генетические тесты. Вот лабораторные исследования, генетические тесты в клинике красоты – это реальная медицинская необходимость или же это все-таки просто такой расширенный уровень сервиса?
2: Это, наверное, расширенный уровень, может быть, не сказать, что сервиса, но именно расширенный уровень, который позволит нам посмотреть на вас более персонализированно. Ну, например, если мы сдаем генетические тестирования, мы можем на основе понимания состояния генов, которые ответственны за синтез коллагена, понять, насколько та или иная процедура будет для вас эффективна, и, может быть, нужно сначала сделать подготовку. То есть, да, то есть это очень здорово, это и делает наши процедуры более качественными, более эффективными, и, по сути дела, потом экономит ваши средства.
1: О, это немаловажно, я вам так скажу. Да. Хорошо, и опять же, изучая тему, наткнулся на... Ну, мы все знаем, что есть разные специализации врачей. Врач-превентолог. Вот есть это такое понятие. Объясните, пожалуйста, вот тем, кто не знает, зачем он нужен, что это за врач, какова его миссия?
2: Да, врач-превентолог, врач персонализированной медицины. Это такая новая достаточно специальность, хотя она сейчас ее, по-моему, как таковой нет, потому что официально это называют. Ну, у нас официально это терапевт и диетолог. Но уже много различных институтов обучает на эту дополнительную специальность. То есть что это такое? Это врач, знаете как, врач, который смотрит на организм как на систему в целом, то есть а не как узкий специалист на какой-то свой конкретный участок. Можно вспомнить старых врачей, которые были семейными докторами. Вот они тоже примерно так же смотрели, знали своего пациента полностью. Вот. Что хорошо, то этот доктор смотрит на именно организм в целом и может выявить несоответствие, вернее, какие-то провести параллели между внутренним состоянием и внешним проявлением. И это как раз очень важно для клиники косметологии. То есть зачастую какие-то внешние проблемы являются проявлением наружных проблем. И это тоже делает более персонализированными и более индивидуальными протоколы лечения.
1: То есть, другими словами, косметология – это не только про красоту снаружи, это еще и
2: здоровье изнутри.
1: Да, здоровье изнутри. И, наверное, еще один вопрос. Вы в начале нашей встречи сказали о том, что нижегородские цены, московский столичный уровень, как в нынешних экономических условиях вам удается удерживать нижегородские цены на аппараты такого вот высокого экспертного класса?
2: Ну, честно говоря, конечно, с трудом, да. Вот иногда цены все-таки приходится корректировать, но в основном это все происходит в зависимости от поставщиков, то есть если происходит повышение цен, ну, мы просто вынуждены на это реагировать.
1: Понимаю. Но, насколько я понимаю, если вы у нас в студии, то, собственно, это говорит о том, что клиника работает, пациенты и клиенты приходят и получают достойный уровень по нижегородским ценам, все это остается так. Я, Артем Владимирович, вас благодарю за вот этот, наверное, знаете, отчасти ликбез, потому что я очень надеюсь, что количество процентного соотношения мужчин в вашей клинике прибавится, а количество пациенток не уменьшится, это уж точно. В любом случае, приятно видеть тех, кто с любовью относится к своему делу в нашей студии и кто заботится о красоте, начиная работу изнутри. За это вам огромное спасибо.
2: Спасибо вам большое.
1: Благодарю вас. У нас в гостях в рамках программы «Суть дела» на радио «Рандеву» генеральный директор косметологической клиники «Ланцет», клиника аппаратной, инъекционной косметологии и космецевтики Артем Владимирович Бажанов. Это программа «Суть дела». Мы продолжаем эфир.
0: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы и снова музыка. Радио
1: Рандеву. Радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио Первый.
2: Современную детскую площадку. Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
3: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
4: Мечтаете об Италии? Приходите в траторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в траторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-60.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Очень сложно.
1: Вы слушаете радио Рандеву. И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания.
2: Радио Рандеву.
3: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
4: Опять места нет. Ну сколько можно?
5: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
6: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
2: Телефон рекламной службы радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци. Все инструменты. Даксмер. Алютех. Земледелец. Русские двери. Бандеко краски. И, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске в Нижегородском общественном транспорте может стать еще теснее. Какие меры предпринимаются, чтобы этого не произошло? Также в выпуске о нижегородской погоде в октябре. Нижегородцам из-за нехватки бензина предложили пересесть на автобусы. Соответствующее обращение распространило региональное правительство. Как поясняется, поставки топлива по причине внеплановых ремонтов НПЗ остаются крайне напряженными. При этом общественный транспорт обеспечивается топливом в полном объеме. Нижегородцев также просят соблюдать систему чет-нечет, чтобы сократить очереди на АЗС. В то же время жители сообщают о существенном удорожании на заправочных станциях газа. Также в Нижегородской области рассматривают запрет на вывоз топлива.

0: нижегородцам рассказали, как идет возведение моста в Почаинском овраге. Точных сроков его открытия в горадминистрации не назвали, но пояснили, что сейчас на территории установлено пролетное строение студенческого моста, ведутся работы по монтажу. Напомню, благоустройство в Почаинском овраге идет с 23-го года. Открыть рекреационную зону планировали в прошлом ноябре, однако затем сроки перенесли. И аномальной погоды в Нижегородской области в октябре синоптики не ожидают. Средняя температура воздуха в регионе в 10-м месяце года, как считают в региональном гидрометцентре, составит 4-6 положительных градусов, что соответствует норме. Количество осадков также будет в границах привычного. При этом ожидаются заметные перепады температур. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
0: Последний день сентября в городе должен быть переменно облачным с температурой до 15 положительных градусов. На 31 день осени нейросеть Яндекса предсказала от 9 до 12 тепла с вероятностью небольшого дождя утром.
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: bonded with the creature and barely left her side. It's alleged that he hunted her in the wild and expertly forged documents to facilitate her illegal export to the United States.
1: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
2: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ИКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88-31-77-907-07.
3: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Радио «Рандеву». Таких, как мы, больше не делают. In a strange world, lost in the rain, I'm getting cold.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: С одной стороны, панорамный вид. С другой, выгода до 700 тысяч рублей. Красиво, с какой стороны не посмотри. Только в сентябре действует акция на видовые квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Щелоковский» от ННТК.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о важном социальном проекте, стартовавшем в городе. Очередные подробности хода работ в Почаянском овраге. Но вначале о запуске отопительного сезона в Нижнем. Все муниципальные котельные города запущены в работу. Об этом в Телеграм сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Тепло в первую очередь получили социальные учреждения, но есть вопросы по ряду ведомственных котельных, добавил глава города. Департамент жилья решает эти вопросы с собственниками. Дуки продолжают регулировку внутри домов. Ресурсники тем временем устраняют точечные неполадки. Нижегородцам рассказали, как идет возведение моста в Почаянском овраге. Точных сроков его открытия в горадминистрации не назвали, но пояснили, что сейчас на территории установлено пролетное строение студенческого моста, ведутся работы по монтажу. Напомню, благоустройство в Почаянском овраге идет с 23-го года. Открыть рекреационную зону планировали в прошлом ноябре, однако затем сроки перенесли. Нижегородцам из-за нехватки бензина предложили пересесть на автобусы. Соответствующее обращение распространило региональное правительство. Как поясняется, поставки топлива по причине внеплановых ремонтов НПЗ остаются крайне напряженными. При этом общественный транспорт обеспечивается топливом в полном объеме. Нижегородцев также просят соблюдать систему чет-нечет, чтобы сократить очереди на АЗС. В то же время жители сообщают о существенном удорожании на заправочных станциях газа. Также в Нижегородской области рассматривают запрет на вывоз топлива из региона. Такую меру обсудят на экстренном заседании оперативного штаба, о чем рассказали в пресс-службе областного правительства. При этом эксперты отмечают, что запретить вывоз бензина из области технически почти невозможно. И весь октябрь в Нижнем будет проходить социальный проект «Бюсмост через Волгу против рака груди». Нижегородки смогут бесплатно пройти маммографию в областном онкодиспансере или со скидкой до 50% в клиниках-партнерах. Для записи нужно назвать кодовое слово «Бюсмост», а 26 октября в Центре «Рекорд» можно будет получить консультации врачей и пройти обследование.
6: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
5: Роман.

0: Покупайте на сайте, установите до холодов. О, Микролайн, сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1, ОГРН 116-527-507-5173.
1: Последний день сентября в городе должен быть переменно облачным с температурой до 15 положительных градусов. На 31 день осени нейросеть Яндекса предсказала от 9 до 12 тепла с вероятностью небольшого дождя утром.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания «Инпринт» предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске в Нижегородском общественном транспорте может стать еще теснее. Какие меры предпринимаются, чтобы этого не произошло? Также в выпуске о нижегородской погоде в октябре. Нижегородцам из-за нехватки бензина предложили пересесть на автобусы. Соответствующее обращение распространило региональное правительство. Как поясняется, поставки топлива по причине внеплановых ремонтов НПЗ остаются крайне напряженными. При этом общественный транспорт обеспечивается топливом в полном объеме. Нижегородцев также просят соблюдать систему чет-нечет, чтобы сократить очереди на АЗС. В то же время жители сообщают о существенном удорожании на заправочных станциях газа. Также в Нижегородской области рассматривают запрет на вывоз топлива из региона. Такую меру обсудят на экстренном заседании оперативного штаба, о чем рассказали в пресс-службе областного правительства. При этом эксперты отмечают, что запретить вывоз бензина из области технически почти невозможно. Все муниципальные котельные города запущены в работу. Об этом в Телеграм сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Тепло в первую очередь получили социальные учреждения, но есть вопросы по ряду ведомственных котельных, добавил глава города. Департамент жилья решает эти вопросы с собственниками. Дуки продолжают регулировку внутри домов. Ресурсники тем временем устраняют точечные неполадки. Нижегородцам рассказали, как идет возведение моста в Почаинском овраге. Точных сроков его открытия в горадминистрации не назвали, но пояснили, что сейчас на территории установлено пролетное строение студенческого моста, ведутся работы по монтажу. Напомню, благоустройство в Почаинском овраге идет с 23-го года. Открыть рекреационную зону планировали в прошлом ноябре, однако затем сроки перенесли. И аномальной погоды в Нижегородской области в октябре синоптики не ожидают. Средняя температура воздуха в регионе в 10 месяце года, как считают в региональном гидрометцентре, составит 4-6 положительных градусов, что соответствует норме. Количество осадков также будет в границах привычного. При этом ожидаются заметные перепады температур.
3: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
2: Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Последний день сентября в городе должен быть переменно облачным с температурой до 15 положительных градусов. На 31 день осени нейросеть Яндекса предсказала от 9 до 12 тепла с вероятностью небольшого дождя утром.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Биг Флю и Оли.
3: Elle voulait voir l'eau derrière la pluie. Ou au moins le monde derrière la vitre. Elle avait pas assez d'une planète, elle s'inventait un système dans lequel elle était un satellite. Elle voulait voir d'autres couleurs, celles que les mots ne peuvent pas décrire, sentir les odeurs, des humeurs.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Я дома. Чем это так вкусно пахнет?
5: Пряной новинкой «Сормово».
4: Чем?
5: Скидкой 5% на все квартиры в жилом комплексе «Имбирь». Попробуйте и вы. Добавьте «Имбирь» в свой рецепт комфортной жизни.
6: ОСЗ «ННДК-5». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на сайте ннндк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о важном социальном проекте, стартовавшем в городе. Очередные подробности хода работ в Почаянском овраге. Но вначале о запуске отопительного сезона в Нижнем. Все муниципальные котельные города запущены в работу. Об этом в Телеграм сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Тепло в первую очередь получили социальные учреждения, но есть вопросы по ряду ведомственных котельных, добавил глава города. Департамент жилья решает эти вопросы с собственниками. Дуки продолжают регулировку внутри домов. Ресурсники тем временем устраняют точечные неполадки. Нижегородцам рассказали, как идет возведение моста в Почаянском овраге. Точных сроков его открытия в горадминистрации не назвали, но пояснили, что сейчас на территории установлено пролетное строение студенческого моста, ведутся работы по монтажу. Напомню, благоустройство в Почаянском овраге идет с 23-го года. Открыть рекреационную зону планировали в прошлом ноябре, однако затем сроки перенесли. Нижегородцам из-за нехватки бензина предложили пересесть на автобусы. Соответствующее обращение распространило региональное правительство. Как поясняется, поставки топлива по причине внеплановых ремонтов НПЗ остаются крайне напряженными. При этом общественный транспорт обеспечивается топливом в полном объеме. Нижегородцев также просят соблюдать систему чет-нечет, чтобы сократить очереди на АЗС. В то же время жители сообщают о существенном удорожании на заправочных станциях газа. Также в Нижегородской области рассматривают запрет на вывоз топлива из региона. Такую меру обсудят на экстренном заседании оперативного штаба, о чем рассказали в пресс-службе областного правительства. При этом эксперты отмечают, что запретить вывоз бензина из области технически почти невозможно. И весь октябрь в Нижнем будет проходить социальный проект «Бюсмост через Волгу против рака груди». Нижегородки смогут бесплатно пройти маммографию в областном онкодиспансере или со скидкой до 50% в клиниках-партнерах. Для записи нужно назвать кодовое слово «Бюсмост», а 26 октября в Центре «Рекорд» можно будет получить консультации врачей и пройти обследование.
8: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
9: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
1: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
2: В шахматы, что ли, с ним играет?
1: Круче. Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
2: Так, мне срочно нужен зонт.
1: Зонт. Российская автоматика.
3: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: Последний день сентября в городе должен быть переменно облачным с температурой до 15 положительных градусов. На 31 день осени нейросеть Яндекса предсказала от 9 до 12 тепла с вероятностью небольшого дождя утром.
5: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05. 21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: Радио Рандеву. Таких, как мы, больше не делают.
1: В час туманный предрассветный спящий город мы покинем и уйдем тропой заветной к тем озерам на равнине, где закат от цвета вишни одуряюще прекрасный. Здесь никто не станет лишним.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске в Нижегородском общественном транспорте может стать еще теснее. Какие меры предпринимаются, чтобы этого не произошло? Также в выпуске о нижегородской погоде в октябре. Нижегородцам из-за нехватки бензина предложили пересесть на автобусы. Соответствующее обращение распространило региональное правительство. Как поясняется, поставки топлива по причине внеплановых ремонтов НПЗ остаются крайне напряженными. При этом общественный транспорт обеспечивается топливом в полном объеме. Нижегородцев также просят соблюдать систему чет-нечет, чтобы сократить очереди на АЗС. В то же время жители сообщают о существенном удорожании на заправочных станциях газа. Также в Нижегородской области рассматривают запрет на вывоз топлива из региона. Такую меру обсудят на экстренном заседании оперативного штаба, о чем рассказали в пресс-службе областного правительства. При этом эксперты отмечают, что запретить вывоз бензина из области технически почти невозможно. Все муниципальные котельные города запущены в работу. Об этом в Телеграм сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Тепло в первую очередь получили социальные учреждения, но есть вопросы по ряду ведомственных котельных, добавил глава города. Департамент жилья решает эти вопросы с собственниками. Дуки продолжают регулировку внутри домов. Ресурсники тем временем устраняют точечные неполадки. Нижегородцам рассказали, как идет возведение моста в Почаинском овраге. Точных сроков его открытия в горадминистрации не назвали, но пояснили, что сейчас на территории установлено пролетное строение студенческого моста, ведутся работы по монтажу. Напомню, благоустройство в Почаинском овраге идет с 23-го года. Открыть рекреационную зону планировали в прошлом ноябре, однако затем сроки перенесли. И аномальной погоды в Нижегородской области в октябре синоптики не ожидают. Средняя температура воздуха в регионе в 10 месяце года, как считают в региональном гидрометцентре, составит 4-6 положительных градусов, что соответствует норме. Количество осадков также будет в границах привычного. При этом ожидаются заметные перепады температур. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Радио «Рандеву» сделано в Нижнем Новгороде. Собрано вручную.

0: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.
1: Почему день

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: ferire. E voglio indifferenza, se mai mi vorrai ferire.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о важном социальном проекте, стартовавшем в городе. Очередные подробности хода работ в Почаянском овраге. Но вначале о запуске отопительного сезона в Нижнем. Все муниципальные котельные города запущены в работу. Об этом в Телеграм сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Тепло в первую очередь получили социальные учреждения, но есть вопросы по ряду ведомственных котельных, добавил глава города. Департамент жилья решает эти вопросы с собственниками. Дуки продолжают регулировку внутри домов. Ресурсники тем временем устраняют точечные неполадки. Нижегородцам рассказали, как идет возведение моста в Почаянском овраге. Точных сроков его открытия в горадминистрации не назвали, но пояснили, что сейчас на территории установлено пролетное строение студенческого моста, ведутся работы по монтажу. Напомню, благоустройство в Почаянском овраге идет с 23-го года. Открыть рекреационную зону планировали в прошлом ноябре, однако затем сроки перенесли. Нижегородцам из-за нехватки бензина предложили пересесть на автобусы. Соответствующее обращение распространило региональное правительство. Как поясняется, поставки топлива по причине внеплановых ремонтов НПЗ остаются крайне напряженными. При этом общественный транспорт обеспечивается топливом в полном объеме. Нижегородцев также просят соблюдать систему чет-нечет, чтобы сократить очереди на АЗС. В то же время жители сообщают о существенном удорожании на заправочных станциях газа. Также в Нижегородской области рассматривают запрет на вывоз топлива из региона. Такую меру обсудят на экстренном заседании оперативного штаба, о чем рассказали в пресс-службе областного правительства. При этом эксперты отмечают, что запретить вывоз бензина из области технически почти невозможно. И весь октябрь в Нижнем будет проходить социальный проект «Бюсмост через Волгу против рака груди». Нижегородки смогут бесплатно пройти маммографию в областном онкодиспансере или со скидкой до 50% в клиниках-партнерах. Для записи нужно назвать кодовое слово «Бюсмост», а 26 октября в Центре «Рекорд» можно будет получить консультации врачей и пройти обследование. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске в Нижегородском общественном транспорте может стать еще теснее. Какие меры предпринимаются, чтобы этого не произошло? Также в выпуске о нижегородской погоде в октябре. Нижегородцам из-за нехватки бензина предложили пересесть на автобусы. Соответствующее обращение распространило региональное правительство. Как поясняется, поставки топлива по причине внеплановых ремонтов НПЗ остаются крайне напряженными. При этом общественный транспорт обеспечивается топливом в полном объеме. Нижегородцев также просят соблюдать систему чет-нечет, чтобы сократить очереди на АЗС. В то же время жители сообщают о существенном удорожании на заправочных станциях газа. Также в Нижегородской области рассматривают запрет на вывоз топлива из региона. Такую меру обсудят на экстренном заседании оперативного штаба, о чем рассказали в пресс-службе областного правительства. При этом эксперты отмечают, что запретить вывоз бензина из области технически почти невозможно. Все муниципальные котельные города запущены в работу. Об этом в Телеграм сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Тепло в первую очередь получили социальные учреждения, но есть вопросы по ряду ведомственных котельных, добавил глава города. Департамент жилья решает эти вопросы с собственниками. Дуки продолжают регулировку внутри домов. Ресурсники тем временем устраняют точечные неполадки. Нижегородцам рассказали, как идет возведение моста в Почаинском овраге. Точных сроков его открытия в горадминистрации не назвали, но пояснили, что сейчас на территории установлено пролетное строение студенческого моста, ведутся работы по монтажу. Напомню, благоустройство в Почаинском овраге идет с 23-го года. Открыть рекреационную зону планировали в прошлом ноябре, однако затем сроки перенесли. И аномальной погоды в Нижегородской области в октябре синоптики не ожидают. Средняя температура воздуха в регионе в 10-м месяце года, как считают в региональном гидрометцентре, составит 4-6 положительных градусов, что соответствует норме. Количество осадков также будет в границах привычного. При этом ожидаются заметные перепады температур.
4: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
5: Канал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о важном социальном проекте, стартовавшем в городе. Очередные подробности хода работ в Почаянском овраге. Но вначале о запуске отопительного сезона в Нижнем. Все муниципальные котельные города запущены в работу. Об этом в Телеграм сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Тепло в первую очередь получили социальные учреждения, но есть вопросы по ряду ведомственных котельных, добавил глава города. Департамент жилья решает эти вопросы с собственниками. Дуки продолжают регулировку внутри домов. Ресурсники тем временем устраняют точечные неполадки. Нижегородцам рассказали, как идет возведение моста в Почаянском овраге. Точных сроков его открытия в горадминистрации не назвали, но пояснили, что сейчас на территории установлено пролетное строение студенческого моста, ведутся работы по монтажу. Напомню, благоустройство в Почаянском овраге идет с 23-го года. Открыть рекреационную зону планировали в прошлом ноябре, однако затем сроки перенесли. Нижегородцам из-за нехватки бензина предложили пересесть на автобусы. Соответствующее обращение распространило региональное правительство. Как поясняется, поставки топлива по причине внеплановых ремонтов НПЗ остаются крайне напряженными. При этом общественный транспорт обеспечивается топливом в полном объеме. Нижегородцев также просят соблюдать систему чет-нечет, чтобы сократить очереди на АЗС. В то же время жители сообщают о существенном удорожании на заправочных станциях газа. Также в Нижегородской области рассматривают запрет на вывоз топлива из региона. Такую меру обсудят на экстренном заседании оперативного штаба, о чем рассказали в пресс-службе областного правительства. При этом эксперты отмечают, что запретить вывоз бензина из области технически почти невозможно. И весь октябрь в Нижнем будет проходить социальный проект «Бюстмост через Волгу против рака груди». Нижегородки смогут бесплатно пройти маммографию в областном онкодиспансере или со скидкой до 50% в клиниках-партнерах. Для записи нужно назвать кодовое слово «Бюстмост», а 26 октября в Центре «Рекорд» можно будет получить консультации врачей и пройти обследование.
4: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
2: Моя игра
3: 98.
2: Баста.
3: Баста здесь.
2: 2-2-0-6.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске в Нижегородском общественном транспорте может стать еще теснее. Какие меры предпринимаются, чтобы этого не произошло? Также в выпуске о нижегородской погоде в октябре. Нижегородцам из-за нехватки бензина предложили пересесть на автобусы. Соответствующее обращение распространило региональное правительство. Как поясняется, поставки топлива по причине внеплановых ремонтов НПЗ остаются крайне напряженными. При этом общественный транспорт обеспечивается топливом в полном объеме. Нижегородцев также просят соблюдать систему чет-нечет, чтобы сократить очереди на АЗС. В то же время жители сообщают о существенном удорожании на заправочных станциях газа. Также в Нижегородской области рассматривают запрет на вывоз топлива из региона. Такую меру обсудят на экстренном заседании оперативного штаба, о чем рассказали в пресс-службе областного правительства. При этом эксперты отмечают, что запретить вывоз бензина из области технически почти невозможно. Все муниципальные котельные города запущены в работу. Об этом в Телеграм сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Тепло в первую очередь получили социальные учреждения, но есть вопросы по ряду ведомственных котельных, добавил глава города. Департамент жилья решает эти вопросы с собственниками. Дуки продолжают регулировку внутри домов. Ресурсники тем временем устраняют точечные неполадки. Нижегородцам рассказали, как идет возведение моста в Почаинском овраге. Точных сроков его открытия в горадминистрации не назвали, но пояснили, что сейчас на территории установлено пролетное строение студенческого моста, ведутся работы по монтажу. Напомню, благоустройство в Почаинском овраге идет с 23-го года. Открыть рекреационную зону планировали в прошлом ноябре, однако затем сроки перенесли. И аномальной погоды в Нижегородской области в октябре синоптики не ожидают. Средняя температура воздуха в регионе в 10-м месяце года, как считают в региональном гидрометцентре, составит 4-6 положительных градусов, что соответствует норме. Количество осадков также будет в границах привычного. При этом ожидаются заметные перепады температур.
4: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 50.